0: Категория 16+.
1: Киберпостовой милицейской волны. Не дай себя обмануть.
2: Мошенники в своих схемах нередко представляются сотрудниками государственных и официальных структур. Поступает звонок или сообщение якобы из банка, МВД, ФСБ, от госуслуг и так далее. В киберполиции рассказали, что необходимо делать при первых подозрениях.
3: Самое главное – не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению. Мошенники специально создают стрессовую ситуацию, чтобы лишить вас способности критически мыслить. Ни при каких обстоятельствах не совершайте противоправные действия, даже если вам угрожают уголовным преследованием, утверждают, что это специальная операция, а также обещают вознаграждение или снятие обвинений. Запишите номер телефона, с которого поступил звонок, сохраните переписку и запомните детали разговора. После этого незамедлительно сообщите о попытке вовлечения в противоправную деятельность по номеру 102 или 112. Посетите ближайшее отделение полиции и подайте письменное заявление. Расскажите родным и друзьям о случившемся. Мошенники могут попытаться связаться с ними, используя вашу историю.
2: Больше о том, как не стать жертвой дистанционных аферистов, читайте в канале «Вестник киберполиции России».
1: Киберпостовой милицейской волны.
0: Не дай себя обмануть.

0: «Одиссейская волна».
1: Радиоканал «Визави». Зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер 271-00-462. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: о погоде.
1: Синоптики обещают будущим утром в Москве и по области облачную погоду с прояснениями и без осадков. Температура воздуха составит около 17 градусов выше 0. Ожидается западный ветер до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Милицейская волна.

Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Группа «Любэ», песня «Солдат». Эта песня Игоря Матвиенко на слова Александра Шаганова была написана в далеком 2000 году, когда многие участники СВО еще не родились. Но каждое слово в ней им близко и понятно. Третий.

0: 55-55.
1: Время ваших музыкальных заявок на милицейской волне. Сразу к вашим письмам. Макс просит передать Оксане большой привет. Просит поставить Фила Коллинза «Do you remember?»

0: «Полицейская волна».
1: Радиоканал «Визави». Зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер Ту-71-00-462. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: о погоде.
1: Синоптики обещают будущим утром в Москве и по области облачную погоду с прояснениями и без осадков. Температура воздуха составит около 17 градусов выше 0. Ожидается западный ветер до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Днем погода не изменится. Столбики

0: 55.
1: Время ваших музыкальных заявок на «Милицейской волне». Сразу к вашим письмам. Привет, «Милицейская волна» и Кирилл. Поставьте «Машу и Медведя». Угадайте, какую песню пишет Люба и, конечно, Любочка.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 5 часов.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: о погоде.
1: Синоптики обещают наступающим утром в Москве и по области малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха составит около 18 градусов выше 0. Ожидается западный ветер до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Днем будет облачно с прояснениями и также без осадков. Столбики термометров поднимутся к отметке в 25 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 14, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: дрожит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь.
1: Помню с детства, слушаю сейчас.

Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 7 часов.

И хоть с первыми майскими праздниками мы можем попрощаться и встретить новую рабочую неделю, тем не менее, это не повод для грусти, потому что впереди у нас целый май, целое лето и вся жизнь. С вами Илья Романов и «Милицейская волна». Доброе утро. Женщина.

0: Полицейская волна.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Кадастровый инженер.
5: Да!
4: Проектировщик.
5: Да!
4: Геодезист.
5: Да!
4: Тулземпроект.
5: Да!
6: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
7: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: Яндекс.Погода сообщает, сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 15. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 23.

Не везде еще полетели бабочки, но на милицейской волне они уже есть. А если вы хотите услышать песню свою любимую, то спешите ее заказать прямо сейчас и не пропускайте программу уже в завершении этого часа под названием «Опять 55».

0: Реклама.
1: Великой победе посвящается.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Автокласс. Оборонная 116. Новые автомобили покупают в Автокласс.
1: Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
2: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: свеч.
1: Милицейская волна.
2: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: 55-55.
1: В завершении часа на милицейской волне программа по вашим заявкам «Опять-55». Если хотите принять участие в ней, то присылайте сообщение нам в приложение «Макс» или же «Телеграм». Номер 8-977-278-178 для всех ваших писем. Ну а прямо сейчас вот такое у нас сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения прекрасную девушку Анастасию Валевскую. Пожелайте ей здоровья, счастья, удачи, исполнения желаний и мирного неба над головой. Всем хорошего дня желает Любаня из Красногорска. Уважаемая Любань, вам огромнейший привет от милицейской волны. Также желаем вам всех благ. А вот Анастасию мы поздравляем. Хотим пожелать Анастасии, чтобы все ее жизнь было прекрасно, чтобы здоровье никогда не подводило, чтобы рядом всегда были близкие, любимые и родные люди, которые будут дарить вам, уважаемая Анастасия, и хорошее настроение, и ощущение счастья. А мы в ваш день рождения хотим подарить вам вот такую песню.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 8 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Ахматова. Здравствуйте. Мошенники выманивают у детей данные их соцсети и пишут родителям, выяснила РИА Новости. Отмечается, что активные действия аферистов сейчас затрагивают именно подростков, потому что взрослые стали более осторожными с неизвестными звонками и сообщениями. Злоумышленники могут завладеть данными ребенка в социальных сетях и затем общаться с родителями прямо с его аккаунта. Таким образом, они могут выманивать у взрослых деньги и запугивать их, что ребенок находится в опасности. Минздрав России снижает нагрузку на врачей за счет цифровизации. Кроме того, активно развивается электронный документооборот, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, внедренные решения помогают врачам определять возможные патологии, заболевания, факторы риска и формировать предложения по направлению пациентов на диспансеризацию или по постановке на наблюдение. Напомню, ранее президент России Владимир Путин поручил Довгаста принять меры по снижению документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь на врачей и учителей. В МЧС России составили порядок действий при укусе клеща. Так необходимо обработать спиртом поверхность кожи, захватить его пинцетом, раскачать и без усилий вытащить из кожи. Ведомство рекомендует после извлечения клеща обработать ранку йодом и срочно обратиться в медучреждение для дальнейшего наблюдения. Клеща необходимо сдать на анализы. Чем дольше он находится на коже, тем выше риск заражения, подчеркнули в МЧС России. Спрос на программы профессионального переобучения в России в этом году вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На них подано более 84 тысяч заявок. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России. Эта мера поддержки пользуется спросом не только у граждан, но и работодателей, которые подключают свои корпоративные центры и бесплатно обучают своих сотрудников под свои задачи, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он также добавил, что в текущем году к проекту «Кадры» присоединились 190 корпоративных и базовых образовательных организаций. Наибольшим спросом пользуются программы профессионального переобучения, связанные с цифровыми навыками и технологиями искусственного интеллекта, а также рабочие специальности. И в конце выпуска о погоде. Сейчас в Москве облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 16 градусов. В течение дня в столичном регионе осадки не ожидаются. Будет солнечная погода, синоптики обещают до 25 градусов со знаком плюс. И на этом у меня пока все. Еще больше новостей и оперативной информации читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, в телеграмму Макс и на странице ВК. Мария Ахматова, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости.

Что хочется делать в трудовые будни между майских праздников? Конечно же, летать, допеть, потому что настроение всех прекрасное. Ну и, конечно же, немного поработать тоже можно. С вами Илья Романов и Милицейский. Всем хорошего дня.

0: категория 16+.
1: Киберпостовой милицейской волны.
2: Не дай себя обмануть.
3: Мошенники в своих схемах нередко представляются сотрудниками государственных и официальных структур. Поступает звонок или сообщение якобы из банка, МВД, ФСБ, от госуслуг и так далее. В киберполиции рассказали, что необходимо делать при первых подозрениях.
4: Самое главное – не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению. Мошенники специально создают стрессовую ситуацию, чтобы лишить вас способности критически мыслить. Ни при каких обстоятельствах не совершайте противоправные действия, даже если вам угрожают уголовным преследованием, утверждают, что это специальная операция, а также обещают вознаграждение или снятие обвинений. Запишите номер телефона, с которого поступил звонок, сохраните переписку и запомните детали разговора. После этого незамедлительно сообщите о попытке вовлечения в противоправную деятельность по номеру 102 или 112. Посетите ближайшее отделение полиции и подайте письменное заявление. Расскажите родным и друзьям о случившемся. Мошенники могут попытаться связаться с ними, используя вашу историю.
3: Больше о том, как не стать жертвой дистанционных аферистов, читайте в канале «Вестник киберполиции России».
1: Киберпостовой милицейской волны.
2: Не дай себя обмануть.
5: Женщина моя невозможная.

0: Категория 16+. Встречайте на милицейской волне программу «Вам слово» с Ириной Волк.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Ирина Волк.
0: Именитые гости, актуальные вопросы и откровенные ответы.
2: Когда я думал, что стану телевизионным ведущим, я буду вести программу «Время», что меня будут показывать в 9 часов вечера в главной программе страны.
3: То есть меня спросить, какая у меня есть суперсила? Моя суперсила, я очень быстро читаю.
4: Есть такой жанр на Руси, это автор-исполнитель. Мы за словом в карман не лезем, и все песни автор-исполнитель берет из своей жизни.
5: Вся страна знает, что я слушаю шамана. На самом деле, разную музыку слышу, и очень хочется, чтобы больше было интересных патриотических песен.
6: Я хотел быть как Георгий Жонов в фильме «Экипаж». Тамара, принеси кофейку, все красиво.
7: А я хочу за вас заступиться. Вы в своей профессии, на мой взгляд, прошли путь от рядового до генерала.
0: Программа «Вам слово» с Ириной Волк.
4: И как говорил один мой очень хороший знакомый, пусть все у вас будет картина маслом.
8: Милицейская волна.
9: Реклама.
10: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
11: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
12: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
13: Проспект Ленина, 54Б.
14: О, Европейский квартал.
9: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: Яндекс.Погода сообщает, сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 15. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 23.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Мария Ахматова. Здравствуйте. Работница вуза в Иркутске уличена в организации незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщает МВД Медиа. Женщина, будучи ответственной за организацию учебной деятельности иностранных студентов, обеспечивала выходцам из ближнего зарубежья нелегальное нахождение в России. Зная, что приезжие фактически не посещают занятия, она искусственно сохраняла за ними статус студента вуза, организовывала для них формальную сдачу зачетов и экзаменов, не инициировала процедуру их отчисления из учебного заведения и выселения из общежития, а также препятствовала их снятию с миграционного учета. В свою очередь, нелегалы незаконно вели трудовую деятельность и работали на одной из ферм. Возбуждено уголовное дело, женщина под домашним арестом, расследование продолжается. За аферы с маткапиталом на 50 миллионов рублей полицейские задержали криминальную группу в Красноярске. Мошенническую схему разработала местная жительница. Она работала директором кредитного потребительского кооператива. В преступную деятельность женщина вовлекла 6 подчиненных и распределила между ними роли.
3: Действуя в составе организованной группы, обвиняемые подыскивали жительниц Красноярска, находящихся в затруднительном финансовом положении и владеющих сертификатами на получение маткапитала. С ними заключались фиктивные сделки на приобретение земельных участков под строительство недвижимости. При этом фактическая стоимость наделов была значительно меньше размера материального капитала. Затем в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для получения денежных средств были предоставлены недостоверные сведения. В общей сложности фигуранты обналичили 120 сертификатов. На имущество обвиняемых наложен арест. Евгений Долгов, специально для «Белицейской волны».
2: За мошенничество под предлогом поиска пропавшего человека в Ставропольском крае задержан местный житель. Злоумышленник воспользовался намерением одной из знакомых получить информацию о без вести пропавшем родственнике. Через общего знакомого он убедил ее в своих возможностях и заявил, что обладает связями, которые помогут в поиске. Свои услуги он оценил более чем на 1 миллион рублей.
4: Далее, чтобы выманить еще больше денег, он сообщил женщине, что в отношении нее якобы проводится проверка в правоохранительных органах. Он утверждал, что ее подозревают в незаконном получении информации за вознаграждение и предложил уладить ситуацию за дополнительные 750 тысяч рублей. В общей сложности, благодаря схеме обмана, злоумышленник получил от потерпевшей около 2 миллионов рублей. По его словам, он планировал их потратить на покупку автомобиля. После обращения потерпевшей в полицию, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение фигуранта и доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Екатерина Коленкова, специально для «Милицейской волны».
2: Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, Телеграма Макс и на странице ВК.
1: Работает полиция. Новости.

свете. Если вы тоже не можете поцеловать любимого человека по каким-то причинам прямо сейчас, то можете передать очередное признание, и милицейская волна вам в этом поможет. Самое главное, слушайте внимательно программу «Опять 55». Меня?

0: Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Павел Русский с песней «Домой».
1: Журналист, автор и исполнитель Павел Русский написал эту песню после первой поездки с гуманитарной миссией в Луганск. По его словам, там он встретил людей, которые многие годы мечтают о доме, где не раздаются взрывы, рождаются дети, улыбаются старики. О возвращении в такой уютный и безопасный дом – это песня.

0: категория 16+. По России с милицейской волной. Первоуральск. Город в Свердловской области. В 30-е годы 18 века посреди таежного леса, там, на реке Шайтанке, построили железоделательный завод. Датой основания считается тот самый момент, когда заводская домна дала первый чугун. Первоуральск находится на стыке двух континентов. Там же находится стела «Европа-Азия». Вокруг монумента разбита площадь, где можно сделать фото одной ногой в Европе, а другой в Азии. И там же сразу в двух частях света на частоте 95,1 FM звучит радиостанция «Милицейская волна». По России с «Милицейской волной». «Милицейская волна».
1: Реклама.
2: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
3: Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего 4 миллионов рублей с Кубхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
4: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: ничего ведь, правда. Главное, что есть ты у меня.
1: Опять 55.
2: В завершении часа для вас на Милицейской волне программа по заявкам под названием «Опять 55». Чтобы принять в ней участие, присылайте сообщение нам в приложение «Макс» или же «Телеграм». Номер 8-977-278-107-8 для всех ваших писем. Ну а прямо сейчас у нас вот такая заявка от Нины. Здравствуйте, администрация ООО «Хлебокомбинат Павловка» поздравляет завпроизводством Керимову Валентину Викторовну с днем рождения. Желаем здоровья, счастья и много солнечных дней. И, конечно же, любви. Просьба подарить имениннице песню Витаса «Танцы под луной». Будет сделано. Валентина Викторовна, мы вас поздравляем. Желаем вам всего самого наилучшего в жизни. Никогда не болейте. Живите долго и счастливо. А прямо сейчас принимайте от «Милицейской волны» небольшой музыкальный подарок.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 9 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. Дорожные камеры готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2-3 км в час. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения. В паспорте последней современной камеры фото-видеофиксации указана погрешность в 1 км в час. Решение должны принять в правительстве и МВД. В ЦОД ранее отмечали, что в России один из самых низких в Европе уровень штрафов за нарушение ПДД и что лихачей, которые допускают серьезные проступки на дорогах, нужно наказывать строже. В Тульской области в майские праздники обеспечен бесперебойный проезд по трассам М2 и М4. В региональном Минтрансе принято решение о введении превентивных ограничений на федеральных магистралях, маршруты которых пролегают через территорию Тульской области. По 11 мая на всех скоростных трассах приостановлено проведение любых ремонтных работ, способных ограничить пропускную способность дорог. Исключения составляют только аварийные и срочные восстановительные мероприятия. Около 40 тысяч жителей Тулы приняли участие во всероссийском рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в областной столице в 2027 году. В этом году на голосование в Туле вынесено два участка набережной Упы – от улицы Никитской в сторону Советской и на набережной возле Музея оружия. До 12 июня проголосовать может каждый житель региона старше 14 лет самостоятельно через госуслуги, либо при помощи волонтеров. Укомплектованность школ педагогами в Тульской области за два года увеличилась с 89 до 96%. В системе образования региона трудятся 23 тысячи педагогов, около 10 тысяч из которых – школьные учителя. За последние три года число педагогов младше 25 лет выросло более чем на 10%, и в этом году их уже свыше 1000 человек. ТСН-24 к празднованию Дня Победы подготовил тематический проект «Музей в музее». Это рассказы об экспозициях и экспонатах, связанных с периодом Великой Отечественной войны и размещенных в музеях, напрямую не имеющих отношения к военной тематике. Первая история из Тульского Кремля и музея самоваров. Что военного можно там увидеть и о чем узнать, чтобы помнить самим и передать память о той войне новым поколениям. Смотрите на сайте ТСН-24 и на 22-й кнопке ТВ. И о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Туле ясно и до 25 градусов тепла. Новости все. Удачного понедельника. К новостям еще вернемся. Татьяна Власова, «Милицейская волна».
1: Новости. «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет.

Давайте мы на эту нить под названием «Память» насадим только исключительно хорошие, положительные и позитивные моменты, которые были в нашей жизни, чтобы в конечном счете понять, что она у нас самая лучшая.

0: Категория 16+.
1: Служба дни и ночи.
2: Они не прошли мимо, не оставили человека в беде, рисковали собой и спасали жизни. Это программа о наших полицейских. В студии Мария Ахматова. Здравствуйте.
3: Город Псков.
2: В тот день в дежурную часть поступил звонок. На том конце провода испуганная женщина сообщила, что горит дом ее соседей, а внутри осталась беспомощная бабушка. На место тут же выехали лейтенант полиции Андрей Иванов, младший сержант Никита Смирнов и стажер Анастасия Волкова. Вот как об этих минутах вспомнил лейтенант Иванов.
4: От дежурной части МВД России по городу Пскову поступило сообщение, что по улице Пионерной горит дом. Незамедлительно выдвинулись на указанный адрес. Прибыв по указанному адресу, увидели, что из окон дома идет дым. Так как калитка на частную территорию была закрыто. Мы перелезли через забор, зашли в дом. Дом был полон дыма. На вопрос, есть ли кто в доме из соседней комнаты, услышали голос.
2: Из-за едкого дыма и плохой видимости попасть в квартиру было практически невозможно. В эту секунду полицейские набросили на себя мокрые полотенца, вошли в горящую квартиру и вывели оттуда испуганную женщину, рассказал Андрей Иванов.
4: Зашли в комнату, там находилась женщина в возрасте. В силу своего возраста самостоятельно покинуть дом она не могла, после чего нами данная женщина была передана в скорую медицинскую помощь. После чего мы вернулись в дом и предприняли меры пожаротушения до приезда пожарных служб.
2: Глава МВД Владимир Колокольцев наградил лейтенанта полиции Андрея Иванова медалью за смелость во имя спасения. А вот младший сержант Никита Смирнов и стажер Анастасия Волкова удостоены благодарности министра. На этом пока все. Но впереди еще много историй о том, как наши полицейские не по долгу службы, а по зову сердца проявили смелость и решительность в самых непростых ситуациях. Мария Ахматова, «Милицейская волна».
1: Служба дни и ночи.

0: Категория 16+.
1: «Горячее сердце». Программа о детях, которые, рискуя собственной жизнью, в сложных ситуациях приходят на помощь людям. «Милицейская волна» рассказывает о юных горячих сердцах по будням в 11.10 и 22.10.
2: «Милицейская волна».
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: Кадастровый инженер.
7: Да!
6: Проектировщик.
7: Да!
6: Геодезист.
7: Да!
6: Тулземпроект.
7: Да!
8: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
9: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: О погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: Яндекс Погода сообщает: сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 15. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 23.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Мария Ахматова. Здравствуйте. В Москве оперативники пресекли телефонную аферу с похищением у юноши сейфа с валютой и украшениями. Как сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, потерпевшему позвонил якобы работник службы доставки и убедил продиктовать код из СМС. После этого злоумышленники запугали молодого человека обвинениями в причастности к финансированию преступной организации. По указанию мошенников, москвич завернул металлический ящик в плед и под видом микроволновки отдал его водителю такси, который не подозревал о своей роли в преступлении. Позднее, осознав обман, пострадавший сообщил о произошедшем матери, которая незамедлительно обратилась за помощью в органы внутренних дел. Полицейские задержали двух сообщников, возбуждено уголовное дело, ведется расследование. За аферы с маткапиталом на 50 миллионов рублей полицейские задержали криминальную группу в Красноярске. Мошенническую схему разработала местная жительница. Она работала директором кредитного потребительского кооператива. В преступную деятельность женщина вовлекла шестерых подчиненных и распределила между ними роли.
3: Действуя в составе организованной группы, обвиняемые подыскивали жительниц Красноярска, находящихся в затруднительном финансовом положении и владеющих сертификатами на получение маткапитала. С ними заключались фиктивные сделки на приобретение земельных участков под строительство недвижимости. При этом фактическая стоимость наделов была значительно меньше размера материального капитала. Затем в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для получения денежных средств были предоставлены недостоверные сведения. В общей сложности фигуранты обналичили 120 сертификатов. На имущество обвиняемых наложен арест. Евгений Долгов, специально для «Белицейской волны».
2: Захищение 1,5 миллиона рублей у коллеги и шантаж полицейские задержали жителя Самары. Поклонник попросил занять ему денег, якобы на лечение матери, и девушка согласилась. Чуть позже фигурант сообщил даме, что перечислил ей сумму, однако выяснилось, что деньги на ее банковскую карточку так и не поступили. Когда терпение женщины истекло, она потребовала от обвиняемого вернуть ей деньги.
4: В августе прошлого года женщина обратилась за помощью в полицию. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. По данным оперативников, самарец уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
2: Добавлю, фигурант частично возместил ущерб, вернув потерпевшей 200 тысяч рублей. На период расследования он находится под домашним арестом. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, в телеграмме Макс и на странице ВК. Мария Ахматова, служба информации «Милицейской волны».
1: Работает полиция. Новости.

А если вы хотите сделать очередное признание и хотя бы почувствовать себя парящим над землей, летящим к солнцу, то тогда вам точно дорога на милицейскую волну, а именно в программу по заявкам под названием «Опять 55». Ждем ваши сообщения уже прямо сейчас, не только приветы и поздравления, но, конечно же, и признания. Не забывайте и про любимые мелодии, заказывайте их тоже.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б.
4: О, Европейский квартал.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: 55.
1: В завершении часа на милицейском волне программа по вашим заявкам под названием «Опять 55». Чтобы принять в ней участие, присылайте сообщение нам в приложении «Макс» или же «Телеграм» номер 8977-278-1078 для всех ваших писем. Перейдем сразу к музыкальной заявке. Вот уже песня звучит, а теперь пора озвучить сообщение. С нами на связи Любовь. Здравствуйте, любимая милицейская волна. Новый день как подарок. Всем любви, добра и тепла. Очень хочется услышать Юрия Штунова «Лето цвета». Любовь из Москвы написала это сообщение. Любовь, песня для вас уже звучит. Пускай каждый наш весенний и летний день будет замечательным. На этом я с вами прощаюсь и всем говорю счастливо.
2: Жаркий июль нам возвращает радость ушедших лет.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 10 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Ахматова. Здравствуйте. Приток кадров в медицине наблюдается в России, особенно в сельской местности, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он добавил, что в ходе завершившегося нацпроекта здравоохранения удалось добиться почти всех поставленных целей, за исключением ликвидации кадрового дефицита в медицине. Это более сложная задача, и, конечно, за период реализации национальных проектов она не решается, отметил министр. Около 30 килограммов марихуаны изъяли столичные полицейские у наркодилеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале «Макс». Злоумышленники на территории гаражно-строительного кооператива организовали наркоплантацию. Она была оборудована специальным освещением и вентиляцией. Там же конопля высушивалась и измельчалась. Стоимость изъятого наркотического средства по ценам черного рынка превышает 45 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурантов арестовали, расследование продолжается. Министерство энергетики России ожидает заметного прогресса в вопросе введения уголовной ответственности за незаконный майнинг уже в этом году. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра энергетики Петр Конюшенко. По его словам, это очевидная необходимость. Кроме этого, предполагается поэтапное ужесточение. Сначала административная ответственность, а при повторных нарушениях уголовная. Замминистра отметил, что незаконный майнинг фактически приравнивается к хищению ресурсов, а это должно быть наказуемо. Невысокие цены на свинину связаны с ростом ее производства, заявили в Минсельхозе. Отмечается, что 29 апреля оптовая стоимость свинины в полутушах почти на 6% была ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в среднем составила 192 рубля за килограмм. При этом за счет притока инвестиций в последние годы наблюдается интенсивный рост производства мяса свинины, утверждают в министерстве. В ведомстве также обратили внимание, что сегодня Россия не только насыщает свой рынок этим продуктом, но и поставляет свинину за рубеж. При этом с начала года экспортные поставки увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на программу профессионального переобучения в России в этом году вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На них подано более 84 тысяч заявок. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России. Эта мера поддержки пользуется спросом не только у граждан, но и у работодателей, которые подключают свои корпоративные центры и бесплатно обучают своих сотрудников под свои задачи, рассказал министру труда и социальной защиты России Антон Котяков. И на этом у меня пока все. Еще больше новостей и оперативной информации читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, телеграмму Макс и на странице ВК. Ближайший выпуск новостей уже менее чем через полчаса. Мария Ахматова, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.
0: Кодекс хорошего поведения.
1: Только после вас.
3: Как было бы хорошо, если бы дома отношения были как при гостях, и еще лучше, если бы в гостях было бы так же уютно, как и дома. Добиться этого, скорее всего, не получится, но приблизиться шанс есть. Здравствуйте, меня зовут Андрей Финагин. Сегодня в энциклопедии милицейской волны предлагаю разобраться, как чувствовать себя уверенно и комфортно во время похода в гости, чтобы хорошо было как вам, так и окружающим. Известно, что в любом правиле есть много нюансов и исключений, но это не отменяет того факта, что базовые принципы надо знать. Предлагаю разобраться с топ-5 основных правил похода в гости. Во-первых, помните, что неожиданный визит всегда причиняет беспокойство хозяевам, даже самым вашим близким людям. Поэтому потрудитесь предупредить их заранее. И тогда шанс на улыбки принимающей стороны вырастет многократно. Далее, не входите в помещение без стука. И еще одно, казалось бы, очевидное, но важное правило. Никаких дымящихся предметов в руках и во рту быть не должно. Вроде бы очевидно, но напомнить лишним не будет. И еще два пункта. Не принято здороваться и прощаться с человеком через порог. Это и примета плохая, и правилам этикета не соответствует. Когда же вы вошли, то приводить себя в порядок следует в прихожей или в туалетной комнате. Нехорошо охорашиваться в гостиной. Кстати, в верхней одежде оставаться в помещении тоже неприлично. А на этом все. Больше о правилах этикета в следующих выпусках Кодекса хорошего поведения энциклопедии милицейской волны.
0: Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.
0: Кодекс хорошего поведения.
1: Только после вас.

0: Категория 16+.
1: Сегодня мошенников, готовых поживиться за наш с вами счет, буквально пруд пруди. А оно вам надо? Чтобы не попасться на удочку жуликов, слушайте программу «Ухо востро» по будням после 12 и 15 часов.
2: Милицейская волна.
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
7: У меня вообще другие планы были, а тут бам, и другие бренды все мы забыли. И теперь только Солярис, Солярис, знаю.

0: Автокласс.
1: Оборонная 116. Новые автомобили покупают в Автокласс.
2: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: о погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер западный слабый. Вечером без изменений, ясно, без осадков и около 20 градусов выше нуля.
0: О погоде.

0: Категория 16+. Новости спорта.
1: В студии Мария Ахматова. Здравствуйте. Сборная России по синхронному плаванию завоевала серебряные награды в технической программе команд на третьем этапе Кубка мира, который проходит в китайском Сиане. Российские спортсменки набрали почти 298 баллов. В январе семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина была назначена главным тренером сборной России по синхронному плаванию. Решение принято Минспортом. На этом посту Ромашина сменила Татьяну Покровскую, которая руководила сборной с 1997 года. Краснодар вырвал победу над Акроном со счетом 1-0, которая вернула команде первое место в турнирной таблице. В 28-м туре российской премьер-лиги тольяттинский Акрон принимал на самарском стадионе Краснодар. Встреча завершилась минимальной победой гостей – 1-0. Благодаря этой победе Краснодар вернул лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 63 очка в 28 матчах. Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Благодаря победе Манчестер Юнайтед гарантировал себе место в пятерке лучших по итогам чемпионата и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Миланский Интер со счетом 2-0 дома обыграл Парму в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно выиграл турнир. В прошлом сезоне чемпионом Италии стал Наполи. Рекордсменом по количеству титулов является Ювентус, который выигрывал трофей 36 раз. Казанский «Акбарс» на выезде выиграл у магнитогорского «Металлурга». В пятом матче полуфинальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги стал первым финалистом Кубка Гагарина. Встреча прошла в воскресенье в Магнитогорске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4-3. Второй финалист Кубка Гагарина определится позднее в противостоянии ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда». Московский ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал турнира. Встреча, которая прошла в воскресенье в Красноярске, завершилась поражением хозяев со счетом 65-94. ЦСКА выиграл серию до трех побед со счетом 3-0. По итогам регулярного чемпионата москвичи заняли первое место в таблице, тогда как «Енисей» расположился на восьмой позиции. Действующим победителем единой лиги ВТБ является ЦСКА. Команда «Заречье» Одинцова обыграла екатеринбургскую «Уралочку» в финальном матче Кубка России по волейболу среди женских команд. Финал шести турнира прошел в Москве. Встреча завершилась со счетом 3-2. В последний раз подмосковная команда завоевывала этот титул в 2007 году. И на этом пока все. Мария Ахматова, «Милицейская волна».
0: Новости спорта.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.
2: «Милицейская волна».

0: «Полицейская волна».
1: Реклама. Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего 4 миллионов рублей с Кубхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
2: Кадастровый инженер.
3: Да!
2: Проектировщик.
3: Да!
2: Геодезист.
3: Да!
2: Тулземпроект.
3: Да!
4: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 11 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. За минувшие выходные в небе над Тульской областью перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников. Только 2 мая в регионе сбили 17 дронов. Сегодня ночью в небе над оружейной столицей перехватили и уничтожили еще один БПЛА. По данным властей, при очередной воздушной атаке ВСУ никто не пострадал. А тульские спасатели за прошедшие сутки потушили 6 пожаров. Такие данные приводит региональное управление МЧС. Пожары произошли в Узловском, Заокском, Кимовском районах, в тульском поселке Шацк. Там горели квартиры и дом. В Новомосковске пожарные тушили легковой автомобиль. При пожарах никто не пострадал. Кроме того, тульские спасатели помогли при 3 ДТП в Богородицком, Адоевском и Узловском районах. Тульское предприятие вошло в число победителей 5-го национального органического конкурса. Победители определяли среди производителей из различных регионов страны. Всего на конкурс поступило 487 заявок из 74 субъектов России. Компания ООО «Черный хлеб» из Тульской области одержала победу в номинации «Экспортно-ориентированный производитель органической продукции». Конкурс является инструментом повышения информированности и доверия населения к органической продукции. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в мае в рамках Всероссийского форума тружеников села. В Белеве почтили память императрицы Елизаветы Алексеевны. Именно на Тульской земле в ночь с 3 на 4 мая 1826 года завершился земной путь супруги императора Александра I, скончавшейся в доме купцов Дорофеевых при следовании из Таганрога в Москву. В саду дома, ныне Елизаветинском парке Белева, в 1837 году по велению поэта Василия Жуковского был установлен памятный знак. Продолжением мемориальной программы стало открытие в Белевском районном художественно-краеведческом музее имени Жуковского выставки «200 лет памяти императрицы Елизаветы Алексеевны». В экспозиции из частного собрания представлены уникальные гравюры и литографии первой половины XIX века, в том числе редкие портреты царственных особ. Афорты и графические коллажи известного тульского художника Михаила Шейнина представили в выставочном зале. Выставка открылась к 70-летию мастера. В экспозиции представлено более 50 произведений, созданных в разные периоды профессионального пути художника. Акварели, цветные афорты, уникальные графические коллажи. Дополнением к экспозиции стал станок для создания афортов. Это личный инструмент автора, на котором он создал десятки работ. Посетить выставку можно до конца мая. И о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Туле ясно, на термометрах до плюс 25, без осадков. Новости все. Татьяна Власова, «Милицейская волна».
1: Новости. «Милицейская волна».

0: Категория 16+. Горячее сердце.
1: В студии Оксана Кель. Здравствуйте. Этот случай произошел в октябре 2023 года в поселке Крупской, Новосибирской области. 8-летний Дима Васильев со своей одноклассницей Ариной возвращались из школы домой. Ребята шли обычной дорогой, как вдруг девочка подскользнулась и провалилась в ловушку. В кустах рядом с местным магазином оказалась глубокая и ничем не огороженная яма. Арина начала тонуть, а Дима сначала стал громко кричать в надежде, что кто-нибудь из местных жителей услышит. В тот момент рядом никого не оказалось. Тогда смелый мальчик понял, что нужно действовать самостоятельно. Он лег на край ямы и протянул Арине руки. К счастью, она нащупала на дне ямы обломок доски. Одна нога девочки завязла, а вторую она все-таки встала на деревяшку. В этот момент отважный паренек изо всех сил ухватил пострадавшую и осторожно вытащил бедняжку из глубокой траншеи. Так Дмитрий Васильев смог спасти жизнь человека. На сегодня это все. С вами была Оксана Кель. До встречи.
0: Горячее сердце. Программа создана при поддержке Фонда социально-культурных инициатив.

0: история в каждой песне. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер западный слабый. Вечером без изменений, ясно, без осадков и около 20 градусов выше нуля.
0: О погоде.

0: Работает полиция. Новости.
1: В студии Мария Ахматова. Здравствуйте. В Кемеровской области полицейские помогли потерявшейся 4-летней девочке вернуться домой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в Макс. Водитель пояснила, что возле конечной остановки заметила на обочине ребенка без взрослых. Женщина остановила транспортное средство, завела девочку в салон и сообщила о произошедшем в полицию. Стражу порядку девочки уверенно ответила, что была на прогулке. Фамилию точного адреса она назвать не смогла, но показала, где находится ее дом. Инспекторы оперативно искали отца ребенка, который пытался найти дочь. Мужчина рассказал, что девочка играла во дворе частного дома вместе с другими детьми. Никто не заметил, как она вышла за калитку. Полицейские передали ребенка отцу, который поблагодарил всех, кто не допустил беды и помог вернуть девочку домой. Более 200 нелегальных иностранцев задержали правоохранители в Иркутской области. Работница учебного заведения помогала мигрантам получить статус учащихся, чтобы прописать в общежитии. При этом приезжие не посещали занятия, а также формально сдавали зачеты и экзамены. Тему продолжит представитель пресс-службы областного главка МВД.
2: Сотрудники нескольких подразделений областного ГУМВД России при содействии бойцов Росгвардии провели рейды в общежитиях вуза, в котором работает подозреваемая. В отделы органов внутренних дел для проверки документов были доставлены около 300 иностранцев, часть из которых в итоге была привлечена к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Двое из приезжих помещены в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы Российской Федерации. В ходе обыска по месту жительства и работы фигурантки изъята документация, имеющая значение для следствия, а также 4 машины, на которых нелегалы занимались пассажироперевозками. Возбуждено уголовное дело. Александр Сверлов, специально для милицейской волны.
1: Москвич получил ушиб головного мозга после драки у бара. У пострадавшего произошел конфликт с незнакомцем. Во время потасовки злоумышленник повалил жертву на землю и несколько раз ударил по голове. После этого он скрылся. Историю продолжит представитель пресс-службы столичного главка МВД.
3: Вернувшись через некоторое время, нападавший ударил потерпевшего еще несколько раз. В потасовку вмешались очевидцы, которые вызвали медиков. Бригада скорой помощи, пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у потерпевшего ушиб головного мозга, кровоизлияние и множественные ушибы, гематомы и ссадины лица. Согласно заключению медиков, его здоровью был причинен тяжкий вред. Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его на Азовской улице. Им оказался 35-летний приезжий из Астраханской области. Возбуждено уголовное дело. Владимир Васенин, специально для милицейской волны.
1: И на этом пока все. Мария Ахматова, служба информации милицейской волны.
0: Работает полиция. Новости.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. ООО «Европейский квартал».
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 12 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Ахматова. Здравствуйте. Порядка 40 тысяч оздоровительных учреждений по всей России приняли более 5,5 миллионов детей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава Кабмина напомнил, что учебный год близится к завершению. Немногие родители задумываются о том, куда отправить своих детей на каникулы. Мишустин также отметил на необходимость уделять особое внимание воспитательной работе и содержательному наполнению отдыха детей, проводить экскурсии, спортивные и творческие мероприятия. В России есть в наличии тест-система на хантавирус, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что держат на контроле ситуацию, связанную с регистрацией хантавируса на круизном лайнере в Атлантическом океане. Отмечается, что в профильное ведомство Нидерландов уже направлен запрос по ситуации. Вспышка хантавируса на борту, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, унесла жизни как минимум 3 человек. При этом всего было зарегистрировано 6 случаев заражения. Скоростные речные перевозки охватят 27 маршрутов в текущем году. Порядка 60 тысяч пассажиров планируется перевести по субсидированным направлениям, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Минтрансе России. Там также отметили, что объем средств на развитие скоростных речных перевозок составит почти 95 миллионов рублей. Маршрутная сеть перевозок расширяется до Ярославля, Самары, Саратова, Ивановской области и Чувашии, а также перевозками по Каме из Перми в Удмуртию. Также запланировано создание маршрутов по Байкалу и Амуру. Проект стартовал в октябре 2023 года по инициативе вице-премьера России Виталия Савельева и направлен на возрождение поездок по Волге. В прошлом году по 8 маршрутам перевезли более 33 тысяч пассажиров. Невысокие цены на свинину связаны с ростом ее производства, заявили в Минсельхозе России. Отмечается, что 29 апреля оптовая стоимость свинины в полутушах почти на 6% была ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в среднем составила 192 рубля за килограмм. При этом за счет притока инвестиций в последние годы наблюдается интенсивный рост производства мяса свинины, утверждают в министерстве. В ведомстве обратили внимание, что сегодня Россия не только насыщает свой рынок этим продуктом, но и поставляет свинину за рубеж. При этом с начала года экспортные поставки увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И в конце выпуска о погоде. Сейчас в Москве ясно, температура воздуха плюс 22 градуса. Сегодня в течение дня осадков не ожидаются. Синоптики обещают до 26 градусов со знаком плюс. И на этом пока все. Еще больше новостей и оперативной информации читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграмму Макс и на странице ВК. Мария Ахматова, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны. Ухо востро.
1: Здравствуйте, с вами Светлана Полякова, и мы продолжаем говорить о мошенничестве. Майские праздники уже на пороге. Солнце, шашлыки, поездки за город или в другой город. Многие как раз сейчас в режиме срочности. Билеты, отели, туры. Хочется успеть сэкономить, отдохнуть по-человечески. Именно на этой спешке и строят свои ловушки мошенники. Конец апреля – пик их активности. Они знают, когда человек торопится, он меньше проверяет, больше доверяет, легче ведется на выгодно и только сегодня. Что предлагают? Фальшивые сайты с акциями известных турбрендов, горящие путевки в соцсетях, объявления об аренде домов по цене ниже рыночной. Все выглядит почти как настоящее. Логотипы, отзывы и лже-менеджеры всегда на связи. А еще злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект. Подделывают голоса, создают правдоподобные тексты, генерируют подтверждение бронирования. Отличить фальшь становится все сложнее. Особенно опасный сценарий, когда злоумышленник не создает новый сайт, а встраивается в вашу реальную поездку. Пишет, например, в мессенджер: «Нужно подтвердить срочно бронь, переоформить оплату, вернем деньги за отмену». И просят прийти по ссылке или назвать код из СМС. Подобные схемы нацелены на широкий круг пользователей. Однако особенно уязвимыми могут оказаться те, кто спешит с покупками или не имеет достаточного опыта проверки онлайн-сервисов. Заинтересовав пользователя, аферисты будут перенаправлять на мошеннический ресурс, где потребуют оставить персональные данные или информацию о банковских картах. Затем они украдут деньги жертвы или же продадут конфиденциальные данные другим злоумышленникам. А оно нам надо. С вами была Светлана Полякова. Не позволяйте обманывать вас и ваших близких.
0: Энциклопедия милицейской волны. Ухо востро.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Весна. На милицейской волне.

0: Категория 16+.
1: Слушайте на «Милицейской волне» шоу «Хороший вечер». Его ведущие Алла Никитина и Кирилл Комарзин готовы подарить вам замечательную музыку и отличное настроение. По будням в 17:00.
2: «Милицейская волна».
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер западный слабый. Вечером без изменений, ясно, без осадков и около 20 градусов выше нуля.
0: О погоде.

Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Эта песня Виктора Цоя была издана уже после смерти музыканта на так называемом «черном альбоме» группы «Кино». С тех пор ее перепели многие артисты, но, пожалуй, самое яркое и пронзительное исполнение песни вошло в саундтрек фильма «Битва за Севастополь». Полина Гагарина, «Кукушка».

0: Категория 16+. По России с милицейской волной. Барнаул. Столица Алтайского края. Основан в 1730 году. Изначально город строился по образу и подобию Санкт-Петербурга. И его по праву можно назвать культурным центром Юга Сибири. В исторической части Барнаула сосредоточено более 100 памятников архитектуры. Кстати, именно там расположен единственный музей автоугона имени Руслана Дульцева «Деточкина». Главная цель экспозиции – научить людей, как уберечь свой автомобиль. А еще там можно услышать радиостанцию «Милицейская волна» на частоте 88,7 FM. По России с «Милицейской волной». Милицейская волна.
1: Реклама. Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
2: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.

0: Автокласс. Оборонная 116. Новые автомобили покупают в Автокласс.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.
2: Мне дается лихо одному, я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 13 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. Операторы связи начали предупреждать москвичей о возможности временных ограничений в работе мобильного интернета и СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Рекомендуется использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков использовать функцию VoLTE в настройках смартфона. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В Тульской области объявлен сбор средств в рамках акции «Все для победы 71». Акция организована региональным отделением Народного фронта при поддержке правительства региона. Собранные средства будут направлены на поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также мирных жителей, проживающих на новых территориях. Это возможность объединить усилия и внести вклад в общее дело, поддержав тех, кто сегодня стоит на защите страны. По инициативе губернатора Дмитрия Миляева за последние полгода в рамках акции было передано более 100 единиц транспорта и необходимого оборудования на сумму свыше 50 миллионов рублей. Тульский экс-министр спорта Дмитрий Яковлев покинет правительство Самарской области. Как сообщают СМИ, несмотря на это, Яковлев сохранит пост председателя совета директоров Самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Напомню, до осени 2024 года Яковлев занимал пост министра спорта Тульской области. Он возглавлял министерство с декабря 2021, а ранее являлся председателем комитета по спорту. Водолазы МЧС обследовали пруд в парке Белоусово перед открытием купального сезона. Проверки безопасности пляжей и водоемов спасатели начали еще в середине апреля. А в день водолазы обследуют до 3 зон отдыха. Как правило, работы ведутся на глубине до 2 метров, то есть там, где отдыхающие могут достать до дна. Официально купальный сезон начнется с 1 июня, а с 1 мая в парке Белоусово открылись аттракционы. Батуты и водные аттракционы будут эксплуатироваться, исходя из погодных условий. В музее-заповеднике Василия Поленова в Тульской области открылась выставка «Под небом Африки моей». Культурное мероприятие приурочено к столетию путешественника, коллекционера и фотографа Эдди Навара. В основе проекта крупнейшая в России коллекция традиционного африканского искусства, собранная Навара. Это около 40 предметов из частной коллекции путешественника. Скульптуры и маски из стран тропической Африки, отражающие представления о природном, социальном и сакральном устройстве мира. Проект также объединяет африканские артефакты с работами восточного цикла художника Василия Поленова из фондов музея. Выставка будет работать до 26 июня. И о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в ближайшие часы в Туле ясно, на термометрах до плюс 25, без осадков. Новости все. Далее приемная ТСН-24 и Вера Ленина.
1: Новости. Приемная Тульской службы новостей. Добро пожаловать!

Ну, а я же наоборот скажу, друзья, не проходите мимо. Приемная Тульской службы новостей на милицейском волне открывает свои двери для вас. +7 910 703 103 наш телефон. Можете звонить, передавать привет, поздравления, заказывать любимые песни. И также пишите нам во все мессенджеры удобные. Ваши сообщения будем зачитывать. С днем рождения свою сестру Юлю поздравляет Марина. Желает и благополучия, и добра, и процветания, чтобы все мечты исполнялись. Просит повторить песню Жени Белоусова «Девочка моя синеглазая». И, конечно, мы это сделаем прямо сейчас на милицейской волне.

Анжелика Варум на «Милицейской волне. Два крыла» дарила нам по желанию Михаила, который передает привет всем слушателям «Милицейской волны». Он с сегодняшнего дня в отпуске на целых две недели. Обещает слушать «Милицейскую волну» каждый день и каждый день приветы передавать. Но мы в целом не против. Плюс 7-910-703-3 наш номер. Друзья, пишите и вы. Далее нас ждет очень красивая композиция «Алсу». Ноктюрн. Песня, конечно, принадлежала раньше Максиму Магомаеву, но как ее исполнила Алсу вместе с Александрой Сафиной, это тоже стоит того, чтобы слушать и вновь заказывать. Сейчас эту композицию послушаем по желанию Маргариты. Она поздравляет с днем рождения себя любимую, себе желает море счастья, добра и исполнения всех желаний, а еще обязательно путешествие на Бали. Пусть все сбудется.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.
6: Кадастровый инженер.
7: Да!
6: Проектировщик.
7: Да!
6: Геодезист.
7: Да!
6: Тулземпроект.
7: Да!
8: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
9: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.
10: Приемная Тульской службы новостей. Актуальная и интересная.
11: У каждого из нас на свете есть весна.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Есть песни, которые на века, уверена, что и в 2056 году песню Игоря Талькова «Чистые пруды» будут слушать, также затаив дыхание. Друзья, мы здесь, в приемной Тульской службы новостей, исполняем ваши музыкальные желания, передаем приветы и поздравления. Юля решила передать привет всем своим коллегам, пожелать легкой наступившей рабочей недели. Есть сообщение от Дмитрия.

Я выбираю любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю, мечту выбираю, которой с тобою иду.

Танцуем, пока танцуются, работаем, пока работаются. Понедельник на календаре. Друзья, пусть он будет легким. Милицейская волна со своей стороны делает все возможное. С удовольствием читаем ваши сообщения, которые вы присылаете нам в разные мессенджеры, самые разные. Плюс 7-910-703-33, мессенджер разный, номер один. И также можно присылать привет, поздравления, музыкальные заявки в нашу группу во ВКонтакте «Милицейская волна Тула». Вот Наталья Рогова решила поздравить... С днем рождения, Ирина Антоненко. Песню Николая Баскова «С днем рождения» подарить. Ирина, «Милицейская волна», к поздравлениям присоединяется. Хорошего вам настроения, не только в день рождения. Пусть исполняются все желания, и пусть Новый год жизни будет счастливым. Музыкальный подарок принимайте.

0: И на окнах, и на носу тоже лето. 13 часов и 53 минуты в Туле. Друзья, приемная Тульская служба новостей подходит к концу. Я Вера Лина, приглашаю всех в новый музыкальный час. Завтра Анну Русакову встречайте на милицейской волне. Вместе с ней продолжайте передавать приветы и поздравления. Всем желаю отличного продолжения понедельника. Пусть он остается легким или для кого-то станет легким. В финале приемной послушаем Филиппа Киркорова. Ну и до встречи на милицейской волне.
1: Приемная Тульской службы новостей. До новых встреч в эфире на сайте и телеканале ТСН-24 на 22-й кнопке.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 14 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Около 40 тысяч оздоровительных учреждений по всей России приняли более 5,5 миллионов детей, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании со своими заместителями. Глава Кабмина напомнил, что учебный год близится к завершению, и многие родители задумываются о том, куда отправить своих детей на каникулы. Мишустин также подчеркнул необходимость уделять особое внимание воспитательной работе и содержательному наполнению детского отдыха, проводить экскурсии, спортивные и творческие мероприятия. Более 28 тысяч льготных ипотек выдано в России в апреле, что на 4% выше уровня марта, сообщили в Минстрое. В ходе совещания обсуждались ситуация в жилищном строительстве и текущие условия реализации проектов жилищного комплекса, в том числе в регионах, а также совершенствование законодательной отраслевой базы. Отпускные россиянам должны выплачиваться минимум за 3 дня до начала отдыха. В этот срок не включается день выплаты, сообщила Минтруда в своем мессенджере в МАКС. В ведомстве отметили, что если день выплаты выпадает на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги заранее, в последний рабочий день перед ними. Кроме того, отпускные могут перевести и раньше, или вместе с зарплатой. Главное, не позднее, чем за 3 дня, подчеркивается в сообщении. Скоростные речные перевозки охватят 27 маршрутов в текущем году. Около 60 тысяч пассажиров планируется перевести на субсидированном направлении, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее, сообщили в Минтрансе России. Маршрутная сеть перевозок расширяется до Ярославля, Самары, Саратова, Ивановской области и Чувашии, а также перевозками по Каме из Перми в Удмуртию. Также запланировано создание маршрутов по Байкалу и Амуру. Невысокие цены на свинину связаны с ростом ее производства, заявили в Минсельхозе. Отмечается, что оптовая стоимость свинины в полутушах почти на 6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в среднем составляет 192 рубля за килограмм. При этом за счет притока инвестиций в последние годы отмечается интенсивный рост производства мяса свинины, утверждают в министерстве. Грудное вскармливание, употребление овощей и исполнение рекомендаций врачей помогут в борьбе с эпидемией ожирения, так считает министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он отметил, что при кормлении грудью ребенок, помимо питательных веществ, получает специальные белки, которые позволяют развивать мозг. Кроме того, это укрепляет любовь ребенка к родителю, подчеркнул Мурашко. И о погоде: в столице 25 градусов тепла, атмосферное давление составляет 744 миллиметра ртутного столба. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, в Телеграм и Макс, и на странице ВК. Кирилл Гришин, «Милицейская волна».
0: Новости.

несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Категория 16+.
2: «Горячее сердце». Программа о детях, которые, рискуя собственной жизнью, в сложных ситуациях приходят на помощь людям. «Милицейская волна» рассказывает о юных горячих сердцах по будням в 11.10 и 22.10.
3: «Милицейская волна».
4: Реклама.
5: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 20 градусов. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе солнечно и до плюс 25.

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Массовое ДТП в Москве на МКАД. Грузовик протаранил несколько автомобилей. Подробности рассказал представитель пресс-службы столичной госавтоинспекции.
2: Сотрудники столичной госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на МКАД. В результате дорожной аварии пострадали двое несовершеннолетних и один взрослый. Механические повреждения получили 14 транспортных средств. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Иван Мардинцев, специально для милицейской волны.
1: Полиция Хабаровского края уберегла местную жительницу от потери более 900 тысяч рублей. Аферисты обвинили потерпевшую в финансировании терроризма. Затем злоумышленники убедили женщину в необходимости передать все сбережения посыльному, который также стал жертвой мошенников. Историю продолжит представитель пресс-службы регионального управления МВД.
3: Действуя в интересах следствия, житель Благовещенска начал взаимодействие с оперуполномоченными уголовного розыска управлением МВД России по городу Комсомольску-на-Амуре. Правоохранители выяснили, что юноше необходимо выступить в роли курьера.

0: водителю такси, который не знал о преступлении. Подробности рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
1: Материальный ущерб составил 3 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий с использованием камер наружного наблюдения сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Митино в Москве и Подмосковье задержали двоих подозреваемых 18 и 20 лет. Один из них забрал у водителя такси переданный обманутым гражданином сейф, а второй вскрыл хранилище. Похищенное изъято и в полном объеме будет возвращено владельцу. Следователем отдела МВД России по району Митино возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
0: Добавлю, злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Житель Челябинской области обвиняется в незаконном обороте табачной и алкогольной продукции на сумму более 33 миллионов рублей. Предприниматель из Троицка продавал товары через свой автозаправочный комплекс, а также местным жителям по договоренности. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Еще больше новостей в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице ВК. Кирилл Гришин, «Милицейская волна».
2: Работает полиция. Новости.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама. Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 15 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. Компании начали экономить на персонале. В апреле доля российских компаний, планирующих экономить на персонале, выросла до четверти. Речь о приостановке найма и сокращениях. Около половины компаний намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Большинство участников опроса собираются урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. Тульские чиновники заработали 365 миллионов рублей за первый квартал года. Информация регионального правительства поделился ТСН-24. Всего по состоянию на 1 апреля в регионе насчитывается 1166 госслужащих. Наиболее крупная сумма, около 289 миллионов рублей, была выплачена сотрудникам аппарата тульского правительства. Это 843 человека. Остальные – это работники областной думы, избиркома, счетной палаты, уполномоченных и мировых судей. В Тульской области насчитывается более 2000 малоимущих семей. В 2025 году их было около 3500. Согласно официальным данным, за год число малоимущих семей в области сократилось в полтора раза. Малоимущей считается семья, средний душевой доход которой ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. С 1 января этого года, согласно постановлению правительства Тульской области, он составляет 18 939 рублей. Для назначения различных мер социальной поддержки учитываются доходы каждого из членов семьи. Какие меры государственной и региональной помощи предусмотрены для малоимущих семей и как их оформить, читайте на сайте Тульской службы новостей. Первый спортивный автобус начал свою работу в Тульской области. Теперь детей из Воловского и Суворовского районов будут доставлять на соревнования и тренировки. Транспортные средства отвечают всем требованиям безопасности и комфорта, в том числе для маломобильных ребят. В дальнейшем власти собираются масштабировать проект и на другие муниципалитеты региона. Футбольный сезон в Туле выходит на финишную прямую. У оружейников осталось всего два домашних матча. Первый из них сегодня вечером. В 32-м туре «Арсенал» принимает волгоградский «Ротор». Туликам нужна только победа. Ну и в конце выпуска, как всегда, о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в ближайшие часы в Туле ясно, вечером на термометрах до 17 градусов тепла, осадков синоптики не обещают. Новости все. Еще больше информации на сайте мессенджере МАКС Тульской службы новостей. Татьяна Власова, «Милицейская волна».
1: Новости. «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет.

0: категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: Ухо востро.
2: Здравствуйте, с вами Светлана Полякова, и мы продолжаем говорить о мошенничестве. Майские праздники уже на пороге. Солнце, шашлыки, поездки за город или в другой город. Многие как раз сейчас в режиме срочности. Билеты, отели, туры. Хочется успеть сэкономить, отдохнуть по-человечески. Именно на этой спешке и строят свои ловушки мошенники. Конец апреля – пик их активности. Они знают, когда человек торопится, он меньше проверяет, больше доверяет, легче ведется на выгодно и только сегодня. Что предлагают? Фальшивые сайты с акциями известных турбрендов, горящие путевки в соцсетях, объявления об аренде домов по цене ниже рыночной. Все выглядит почти как настоящее. Логотипы, отзывы и лже-менеджеры всегда на связи. А еще злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект. Подделывают голоса, создают правдоподобные тексты, генерируют подтверждение бронирования. Отличить фальшь становится все сложнее. Особенно опасный сценарий, когда злоумышленник не создает новый сайт, а встраивается в вашу реальную поездку. Пишет, например, в мессенджер: «Нужно подтвердить срочно бронь, переоформить оплату, вернем деньги за отмену». И просят прийти по ссылке или назвать код из СМС. Подобные схемы нацелены на широкий круг пользователей. Однако особенно уязвимыми могут оказаться те, кто спешит с покупками или не имеет достаточного опыта проверки онлайн-сервисов. Заинтересовав пользователя, аферисты будут перенаправлять на мошеннический ресурс, где потребуют оставить персональные данные или информацию о банковских картах. Затем они украдут деньги жертвы или же продадут конфиденциальные данные другим злоумышленникам. А оно нам надо. С вами была Светлана Полякова. Не позволяйте обманывать вас и ваших близких.
0: Энциклопедия милицейской волны.
1: Ухо востро.

0: Категория 16+. Рассказы о великих сыщиках, отважных оперативниках, раскрытии резонансных преступлений и многом другом ждут вас в программе «Энциклопедия милицейской волны». По будням после 10 часов утра и в 16:30. Не пропустите.
1: «Милицейская волна».
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: У меня вообще.

0: Садитесь в автокласс.
1: Оборонная 116. Новые автомобили покупают в автокласс.
2: Кадастровый инженер.
3: Да!
2: Проектировщик.
3: Да!
2: Геодезист.
3: Да!
2: Тулземпроект.
3: Да!
4: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
5: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

Однажды я устану быть проще и не смогу остаться здесь больше. И все это случится чуть позже, чуть позже.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 20 градусов. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе солнечно и до плюс 25.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Аферисты убедили пенсионерку из Хабаровского края отдать курьеру 2 миллиона рублей. Злоумышленники напугали потерпевшую переводом денег с ее счета в недружественную страну. Женщине посоветовали снять все сбережения и передать их пособнику мошенников, якобы для декларирования. Историю продолжит представитель пресс-службы регионального управления МВД.
3: Женщина позвонила своей дочери и рассказала, что отдала денежные средства для декларирования. Дочь объяснила матери, что та стала жертвой обманщиков. В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере. Сотрудники уголовного розыска установили личность криминального курьера. Пособница онлайн-аферистов была задержана в Кирове и доставлена в Кировский линейный отдел МВД России на транспорте. Ирина Сырова специально для милицейской волны.
2: Более 800 тысяч рублей перевела аферистам жительница Карелии. Злоумышленники прикинулись работниками банка и написали на почту потерпевшей, что ее личный кабинет на госпортале якобы взломали. Далее она связалась с мошенниками, которые рассказали об угрозе кражи ее сбережений. Историю продолжит представитель пресс-службы республиканского МВД.
4: Представитель финансового учреждения уведомил горожанку в необходимости защитить сбережения. Действуя под его руководством, она обналичила 145 тысяч рублей, оформила два кредита на 750 тысяч и все денежные средства местной жительницы перечислила бесконтактным способом на счета, которые ей продиктовали по телефону. Петрозаводчанка была уверена, что переводит их на единый лицевой счет, однако оказалось,

0: сентября 2020 по июль 2023 года на банковскую карту подозреваемой поступили социальные выплаты на несуществующего ребенка на общую сумму свыше 1 300 000 рублей. Возбуждено 2 уголовных дела, расследование продолжается. Юлия Русских, специально для Медицинской волны.
1: Еще больше новостей в каналах Ирины Волк, в Телеграм и Макс и на странице ВК. Следующий выпуск информации в нашем эфире уже менее чем через полчаса. Кирилл Гришин, «Милицейская волна».
2: Работает полиция. Новости.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.

смерти повезет в любви. А 9 граммов сердца постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука,

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 16 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Правительство сократит долги по бюджетным кредитам 21 региона страны на 114 миллиардов рублей, заявил премьер Михаил Мишустин. Эти регионы направили значительную часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов, в том числе на модернизацию ЖКХ. Мишустин добавил, что списание кредитов позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и улучшить качество жизни наших сограждан. Крупные российские туроператоры не продают круизы на лайнер МВ «Хондиус», где был выявлен хантавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России. Круизы на нем продавались и в России, однако, как уточнили туроператоры, крупные игроки с этим продуктом не работали, подчеркивается в сообщении АТОР. Напомню, не менее 3 человек погибли в результате возможной вспышки хантавируса на борту этого судна. Роспотребнадзор заявил, что держит на контроле сообщение о ситуации с хантавирусом. Около 2,5 миллионов частных домов построили в России с 2019 года. Показатель при этом заметно растет, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Муценек на пресс-конференции в ТАСС. Всего за этот период было построено более 369 миллионов квадратов частных домов, сказал он. По словам Муценека, среди регионов лидеров Московская область, Краснодарский край, Ленобласть, Татарстан, Башкортостан, Ростовская область, Чеченская республика. Ямало-Ненецкий автономный округ станет первым российским регионом, в котором медианная зарплата превысит отметку в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Такую зарплату там, согласно исследованию агентства, может получать уже через 5 лет и 8 месяцев половина сотрудников. В число российских регионов с минимальным сроком достижения такого уровня медианной зарплаты также вошли Чукотский автономный округ, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Лидерство северных регионов объясняют высоким уровнем зарплат в сфере добывающей промышленности. Татарстан же демонстрирует наибольший прирост зарплат за последние 5 лет среди всех территорий страны. Российские кёрлингисты пропустят юниорское первенство мира среди смешанных пар в Канаде из-за невыдачи виз. Это грубейшее нарушение международных спортивных норм и принципов Олимпийской хартии со стороны канадских властей, заявил президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев. Это произошло, несмотря на официальный допуск российских юниоров Всемирной Федерации кёрлинга и полное выполнение всех регламентных требований с российской стороны. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, в Телеграм и Макс и на странице ВК. Кирилл Гришин, «Милицейская волна».
0: Новости.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал.

0: категория 16+. Киберпостовой милицейской волны.
1: Не дай себя обмануть.
2: Мошенники в своих схемах нередко представляются сотрудниками государственных и официальных структур. Поступает звонок или сообщение якобы из банка, МВД, ФСБ, от госуслуг и так далее. В киберполиции рассказали, что необходимо делать при первых подозрениях.
3: Самое главное – не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению. Мошенники специально создают стрессовую ситуацию, чтобы лишить вас способности критически мыслить. Ни при каких обстоятельствах не совершайте противоправные действия, даже если вам угрожают уголовным преследованием, утверждают, что это специальная операция, а также обещают вознаграждение или снятие обвинений. Запишите номер телефона, с которого поступил звонок, сохраните переписку и запомните детали разговора. После этого незамедлительно сообщите о попытке вовлечения в противоправную деятельность по номеру 102 или 112. Посетите ближайшее отделение полиции и подайте письменное заявление. Расскажите родным и друзьям о случившемся. Мошенники могут попытаться связаться с ними, используя вашу историю.
2: Больше о том, как не стать жертвой дистанционных аферистов, читайте в канале «Вестник киберполиции России».
0: Киберпостовой милицейской волны.
1: Не дай себя обмануть.

0: Категория 16+.
1: Слушайте на «Милицейской волне» шоу «Хороший вечер». Его ведущие Алла Никитина и Кирилл Комарзин готовы подарить вам замечательную музыку и отличное настроение. По будням в 17:00.
2: «Милицейская волна».

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 20 градусов. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе солнечно и до плюс 25.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.
0: Кодекс хорошего поведения.
1: Только после вас.
3: Как было бы хорошо, если бы дома отношения были как при гостях, и еще лучше, если бы в гостях было бы так же уютно, как и дома. Добиться этого, скорее всего, не получится, но приблизиться шанс есть. Здравствуйте, меня зовут Андрей Финагин. Сегодня в энциклопедии милицейской волны предлагаю разобраться, как чувствовать себя уверенно и комфортно во время похода в гости, чтобы хорошо было как вам, так и окружающим. Известно, что в любом правиле есть много нюансов и исключений, но это не отменяет того факта, что базовые принципы надо знать. Предлагаю разобраться с топ-5 основных правил похода в гости. Во-первых, помните, что неожиданный визит всегда причиняет беспокойство хозяевам, даже самым вашим близким людям. Поэтому потрудитесь предупредить их заранее. И тогда шанс на улыбки принимающей стороны вырастет многократно. Далее, не входите в помещение без стука. И еще одно, казалось бы, очевидное, но важное правило. Никаких дымящихся предметов в руках и во рту быть не должно. Вроде бы очевидно, но напомнить лишним не будет. И еще два пункта. Не принято здороваться и прощаться с человеком через порог. Это и примета плохая, и правилам этикета не соответствует. Когда же вы вошли, то приводить себя в порядок следует в прихожей или в туалетной комнате. Нехорошо охорашиваться в гостиной. Кстати, в верхней одежде оставаться в помещении тоже неприлично. А на этом все. Больше о правилах этикета в следующих выпусках Кодекса хорошего поведения энциклопедии милицейской волны.
0: Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.
0: Кодекс хорошего поведения.
1: Только после вас.

радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Группа «Юта». Песня «Братишка».

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. ООО «Европейский квартал».
6: Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
7: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 17 часов. Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В студии Людмила Зеленкова. Здравствуйте. Россиянам напомнили об уголовной ответственности за подозрительную активность в социальных сетях. Речь идет о лайках, репостах и комментариях под публикациями сомнительного характера. В частности, это касается общения в социальных сетях. Реакции под публикациями могут расцениваться в качестве распространения запрещенной информации в случае, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику, либо недостоверные сведения о российских военных. Как пишет газета РУ, уголовная ответственность в данном случае может наступить не только для автора соответствующей публикации, но и для тех, кто ее распространил. На стадионе в Новомосковске появится площадка с инклюзивным оборудованием. В прошлом году по программе «Наш район» капитально отремонтировали 6 полноразмерных стадионов в 6 муниципальных образованиях региона. В этом году на стадионе «Химок» в Новомосковске запланирован монтаж спортплощадки с инклюзивным оборудованием. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. Код может быть любой, как от банковской операции, так и от личных кабинетов. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперты напомнили ветеранам, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. В Тульской области 5 и 7 мая пройдет межрегиональный форум «Партнерство для прогресса». Мероприятие объединит участников клуба лидеров изменений из более чем 17 регионов России, а также представителей федеральных структур и крупных организаций. Они обменяются опытом, поделятся передовыми практиками и решениями по развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг. В рамках деловой программы форума планируется обсудить в том числе внедрение технологий искусственного интеллекта в государственном секторе и проектирование жизненных ситуаций в рамках инициативы «Государство для людей». Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их занятиями в помещении. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такой подход может стать частью образовательного процесса, что будет стимулировать интерес детей к занятиям, отметил общественник. И о погоде. По данным портала Яндекс.Погода в Туле, ясно и до плюс 20. К вечеру столбик термометра опустится до 17 градусов. У меня на этом все. Меня зовут Людмила Зеленкова. Отличного продолжения этого дня вместе с «Милицейской волной».
0: Новости. «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет. Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это милицейская волна. Это хороший летний вечер.
1: Да, да.
0: Вот так вот, да? Прощались зимой фактически, а теперь уже лето встретили.
1: Рубильник включили на летний режим, уже лето.
0: И уже лето. Всем приветствуем, всем желаем отличного настроения. Кирилл Комарзин в студии.
1: А также Аллочка Никитина.
2: Хорошая тема.
0: Интереснейшая новость недавно совершенно пронеслась в интернет-пространстве. Мы, конечно, тоже ее не обошли мимо. Но вот нас с Кириллом она зацепила, друзья. Поэтому мы не прошли мимо. Ну, не можем мы. Значит, коротко напомню о новости. 88% представителей поколений Альфа. Поколение Альф. Помнишь, кстати, такие?
1: Какие года, не помню. Но знаю, что такое поколение.
0: Ну, в общем,
1: есть.
0: Это те, кто сейчас учится. В школе.
1: Понятно.
0: В школе. Значит, они бы хотели изучать литературу в школе с использованием мемов.
1: Так
0: и вспоминается вот этот вот медведь, который указывает пальцем, картинка, да, и такая надпись была. Поскольку это делает классические произведения более понятными и интересными. Кирилл, ты можешь себе представить, что герой нашего времени, Лермонтовский, будет в мемасиках, я не боюсь этого слова.
1: Я абсолютно это представить не могу. И более того, знаю точно, что вот моя бы мама, если бы вот ей эту новость рассказали бы, ну, что-то такое было бы, потому что мама у меня ни для кого не секрет, учитель русского языка и литературы в старших классах.
0: Ну, это на самом деле, вот кто из тех, кто еще умеет разговаривать на классическом русском языке, а не с помощью междометий, это, конечно, совершенно непонятно, потому что я немножко отвлекусь от этой новости. Буквально сегодня закончила читать очередной роман Роберта Шекли. Да простят меня любители отечественных книг, но я обожаю этого иностранного фантаста. Так там что ни предложение, то кладезь, понимаешь?
1: Понимаю.
0: Вот и настолько интересны вот эти вот слова-игры, когда, казалось бы, из обычных простых слов, да, тебе сочиняют там в двух предложениях. Если кому-то будет интересно, друзья, вы можете написать. У меня книжка с собой, я вам процитирую сегодня в «Хорошем вечере» пару фрагментов. Потому что там действительно 2-3 предложения, и у тебя не просто сюжет выстраивается. Ты такое ощущение, как будто ты чувствуешь все, что происходит с героем.
1: Понимаю.
0: А теперь вот как это мемасиками сделать, я вообще не представляю. Ну и, в общем, ссылку нам на исследование дают. Говорят, 93% респондентов признали, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг. Вопрос, зачем нужен мозг в таком случае?
1: Это очень хороший вопрос.
0: Если вся информация перенеслась в чаты GPT, собственно, ладно, не будем приглашать бабушку Аллу, потому что она рвется из груди. Среди произведений школьной программы наиболее потенциал для создания мемов. Вот, смотрите, учителя русского и литературы. Если такие среди вас есть, мы вас предупредили. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Будьте внимательны, сейчас может быть удар. Значит, среди произведений школьной программы наибольший потенциал для создания мемов, по мнению респондентов, имеет роман Федора Достоевского «Преступление и наказание».
1: Просто.
0: Ты можешь себе представить, как в мемасиках вот эти вот внутренние монологи Раскольникова можно передать? Я тоже не понимаю. Далее следует Евгений Онегин Александра Пушкина. Далее «Горе от ума» Александра Грибоедова. Наиболее подходящим персонажем для мемов школьники назвали Родиона Раскольникова. Также в тройку вошли Илья Обломов и Григорий Печорин. К слову про Илью Обломова. Да простят меня все проводники. Недавно путешествовала в поезде.
1: Так.
0: И у нас же теперь проводники, как пишут, да, там заботятся о вас, да, не просто проводник и имя, а заботятся о вас,
1: ну, да,
0: и значит
1: так
0: имя.
1: Принято.
0: Да. Я смотрю, знаешь, во время проверки паспорта там имя Захар. Я не смогла удержаться. Я через некоторое
1: Захар
0: время.
1: Захар заботится о вас.
0: Понимаю, да, вот
1: да,
0: в тему про Обломова. Я через некоторое время подошла, он хороший мальчик такой, очень внимательный, правда, очень заботливый. Я говорю, разрешите пошутить? Он говорит, да, пожалуйста. И я такая, я говорю, Захар! Он на меня смотрит и улыбается. И в этой улыбке я понимаю, что он вообще ничего не понял.
1: Да, не понимает.
0: Я говорю, простите, я говорю, а вы облом... Я говорю, ну это же как в известном литературном произведении. Он по-прежнему очень красиво на меня улыбается, смотрит.
1: Но не понимает,
0: и по-прежнему не понимает, о чем речь. Я говорю, ну подождите, говорю, ну это у Обломова был человек, который ему помогал, его звали Захар. И он опять на меня смотрит, улыбается, и опять
1: кто
0: ничего не понимает.
1: Обломов?
0: Кто такой Обломов, кто такой вообще?
1: Да-да.
0: Я говорю, вы меня простите, пожалуйста. Я говорю, извините, 32 раза извинился перед ним. Я говорю, вы не обижайтесь. Он говорит, нет, вы что, вы такая симпатичная девчонка, как я могу на вас обидеться? И я, собственно, забрала у него чай и пошла на свое место. А сама думаю, ну елки-иголки. Ну, елки-иголки. Вот. Ну,
1: как же так?
0: Как же так? Как же... Ну, ладно, как-то, наверное, все-таки... Это же, ну, это же не все такие. Ну, ведь, наверное,
1: Нет, конечно, не все.
0: Друзья, ну, мы сегодня не о мимасиках хотим с вами поговорить. Собственно, почему нас с Кириллом затронула эта тема. Мы предлагаем вам окунуться сегодня в прошлое. Какие уроки, проведенные педагогом необычным способом, вы помните из детства? Уж раз мы про необычное изучение предметов, давайте вообще в целом про необычные уроки поговорим. У меня есть что рассказать. Правда, я сейчас этого делать не буду, я попозже. У меня вообще очень много историй. Вот. Но хочется истории от наших уважаемых радиослушателей. Куда писать?
1: Плюс 7-977-278-107-8. Это единый номер для Telegram и Макс и группа ВКонтакте. Открыто и работает.
0: Мы вам рекомендуем в первую очередь писать в Макс и ВКонтакт. В Telegram по возможности. Друзья, пишите, потому что, сами понимаете, по возможности все это работает. Итак, друзья, какие уроки проведены педагогом необычным способом вы до сих пор помните из детства? Пишите.
1: Ждем ваших сообщений.
2: Хороший вечер.

0: Хороший вечер. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Кадастровый инженер.
4: Да!
3: Проектировщик.
4: Да!
3: Геодезист.
4: Да!
3: Тулземпроект.
4: Да!
5: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
6: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: Продолжается хороший вечер, и, конечно, наши любимые радиослушатели сразу, мгновенно подхватывают тему вечера. Друзья, мы сегодня вспоминаем с вами уроки, которые учителя проводили необычным способом, и они вам настолько запомнились, что вы готовы сегодня поделиться с нами. Вот Светлана Тихонова рассказывает ВКонтакте. Добрый солнечный вечер. Мне запомнился урок истории. У нас был спектакль. Суд над Иваном Грозным.
1: О, как.
0: Костюмированный. Чуть ли не передрались всем классом. Вот как прониклись и вжились в свои роли. Я подозреваю, что было, наверное, следующее. Был, наверное, Иван Грозный роль.
1: Наверное,
0: и, наверное,
1: логично.
0: Были адвокаты и, соответственно, прокурор. Адвокат, те, кто защищал, там, наверное, говорил, что нет, вот это хорошо, вот опричники, ну, то есть нынешние ФСБшники были созданы и так далее. А, наверное, те, кто... А другие, они, значит, обвиняли. Видимо, в этом был корень раздора.
2: О погоде.
3: По информации от синоптиков, сегодняшним вечером в столице ожидается безоблачная погода, без осадков и до плюс 20 градусов. Предстоящей ночью безоблачная около 17, завтра днем до 25, и днем синоптики обещают небольшой дождь. Сейчас за окном 24 градуса, дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду.
2: Хороший вечер.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. 30 килограммов наркотиков нашли полицейские у двух москвичей. Злоумышленники организовали в гараже ферму, на которой выращивали марихуану. Там стражи правопорядка обнаружили запрещенные вещества, а также оборудование и упаковку для товара. Об этом в своем канале в МАКС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
3: Предварительно было установлено, что злоумышленники на территории гаражно-строительного кооператива в Восточном административном округе Москвы организовали наркоплантацию. Она была оборудована специальным освещением и вентиляцией. Там же конопля высушивалась и измельчалась. Стоимость изъятого наркотического средства по ценам черного рынка превышает 45 миллионов рублей. Его количество достаточно для производства около 6000 разовых доз. Следователям территориального подразделения полиции расследуется уголовное дело.
2: Добавлю, фигуранты взяты под стражу. Полицейские из Башкирии поймали курьера-аферистов за кражу более 4 миллионов рублей. Злоумышленники сообщали своим жертвам об угрозе потери накоплений. Чтобы сохранить сбережения, они рекомендовали гражданам передать деньги пособнику для так называемого декларирования. Тему продолжит представитель пресс-службы республиканского МВД.
4: Сыщики, установив личность и местонахождение пособника мошенников, задержали его на территории Садового товарищества в пригороде башкирской столицы. При личном досмотре у него изъяли часть похищенных средств, 40 тысяч рублей, полученные в качестве вознаграждения за криминальный вояж. Остальную наличность он успел перевести на счета аккураторов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 4 миллиона рублей. Возбужден ряд уголовных дел. Фигурант заключен под стражу. В настоящее время проверяется его причастность к совершению иных аналогичных противоправных деяний в регионе. Люнер Абзалилов, специально для милицейской волны.
2: Две жительницы Перми незаконно получили субсидию более чем на 500 000 рублей. Они подали в государственное учреждение неверные данные о доходах и получили статус малоимущих. Далее мошенницам предоставили соцвыплаты на открытие бизнеса, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.
5: Впоследствии между исполнительным органом государственной власти и подозреваемым был заключен соцконтракт, по которому каждая женщина получила финансовую поддержку в размере от 300 до 350 тысяч рублей. Однако данную субсидию фигурантки использовали не по назначению, таким образом нарушили условия контракта. Следователями территориального отдела внутренних дел в отношении женщин возбуждены уголовные дела по факту мошенничества при получении выплат. Расследование продолжается. Юлия Русских, специально.

0: Продолжается хороший вечер на милицейской волне. Мы говорим сегодня о необычных уроках, да. Об уроках, которые вам преподаватели каким-то необычным образом представляли. Я вот вспоминаю, у нас была учительница по истории.
1: Так.
0: Ольга Федоровна. Вот фамилию не помню уже, как звали, какая она у нее была. Ну, в общем, она как-то умудрялась каждый, наверное, это называется квартал, но, мне кажется, чаще это было, где-то раз в месяц, может быть, раз в полтора месяца мы проходили какую-то очередную тему, ну, как бы главу, да, историческую, и она обязательно делала какие-то уроки. И вот я помню, у нас один раз был урок, где каждый должен был представлять какую-то свою страну, а это средневековье было, вот что-то там, какое-то пересечение.
1: Так называемый открытый урок, вот с такими творческими моментами.
0: И это вот сейчас же легко, да, ты интернет открыл,

0: Конечно.
1: И всю информацию нашел. А тогда у нас один был интернет. И назывался этот провайдер библиотека.
0: Да.
1: И если там где-то нет, то у тебя как бы есть еще один вариант пойти в центральный офис библиотеки, который назывался Большая городская. А как бы все остальное было недоступно. Вот. И я почему сейчас делаю на этом акцент большой? Потому что те, кто взрослые, они меня поймут, те, кто молодежь, сейчас будут с ужасом удивляться. Потому что, как и моя тетя в этот раз рассказывала, она говорит, а какой вам первый телефон отдали? Она говорит, в каком смысле отдали? Он говорит, ну, вам же родители первый телефон отдали. Какой
0: да,
1: у
0: вот
1: вас он был первый?
0: Да.
1: Она говорит, девочка моя, я в 30 лет купила себе первый телефон, и еще тогда это была сеть GSM и так далее.
0: Да, 2G.
1: Ну, не суть. И, в общем, у нас, нам досталась Индия. Каким-то невероятным способом мы где-то у друзей, через знакомых, через там семьи знакомых, мы нашли аудиокассету с индийскими песнями.
0: Ох, вот это ценно.
1: Кари-кари-кари, масачи-кихо-кари. Джимми-джимми, это считаю, современность. В общем, как это? И мы делали как будто клип. Как вот эту песню включали.
0: Да,
1: человек, который был солистом, это была я, учил, писал эти слова, выговаривала. Кари-кари-кари, масачи-кихо-кари.
0: Писала кириллицы, да, чтобы запомнить все это.
1: Естественно,
0: да?
1: Естественно. И вот такие вот уроки. Вот о чем была история, вот я уже и не вспомню. А вот урок запомнился до сих пор. Тут же надо было так интересно придумывать-то, да?
0: Были времена.
1: Я уверена, что и сейчас есть, и наши радиослушатели это подтвердят. Напишут нам в студию свои воспоминания о том, какие вот такие открытые необычные уроки им запомнились до сих пор.
2: Реклама.
3: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
2: Для аудитории старше 16 лет. Великой победе посвящается. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Хороший вечер.

0: Хороший вечер. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте. У меня

0: Это класс. Оборонная 116. Новые автомобили покупают в «Автокласс».
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: Хорошие приветы.
1: В завершении часа есть традиция приветы и поздравления передавать, ваши музыкальные желания и удовлетворять. Оксана Шмидтке написала: здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои друзья. Желаю, чтобы каждый день недели был успешным и чудесным, чтобы всю неделю были в прекрасном настроении и наслаждались тем, что преподнесет каждый новый день. А наш хороший вечер будет на любимой радиостанции «Милицейская волна». Спасибо. Музыкальный подарок вот так случайно уже прозвучал в эфире «Милицейской волны». А по теме, Оксаночка, мы следующую часть тоже прочитаем.
2: А у нас есть еще поздравления. Бухгалтерия Комитета имущественных отношений администрации городского округа Королев поздравляет с днем рождения нашу замечательную и неповторимую Катерину Николаевну.
1: И ура!
2: Пускай в твоей жизни всегда присутствует то, что будет тебя радовать, вдохновлять и дарить отличное настроение. Желаем тебе достигать всех поставленных целей. Стремиться только вверх и шагать вперед уверенно и легко. Люби и будь любима, цени родных и близких, всегда оставаясь такой же яркой, цветущей, вдохновляющей красоткой.
1: Ура!
2: Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и, конечно же, выполняем эту просьбу включить какую-нибудь подарочную песню. Она уже звучит.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 18 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Аферисты выманивают данные россиян под предлогом выплат к 9 мая, выяснило агентство РИА Новости. Под угрозой оказались пожилые граждане. Мошенники звонят им якобы из администрации, убеждают, что россиянам положены награды и выплаты ко Дню Победы. Для придания легитимности называют даже адрес и дату вручения. При этом для оформления выплаты мошенники просят сообщить данные паспорта, СНИЛС, код из СМС, реквизиты банковской карты. Аферисты таким образом могут оформить кредит или использовать данные в иных преступных целях. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен во время визита в Москву на торжественные мероприятия по случаю 9 мая встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он также намерен возложить цветы к могиле неизвестного солдата, чтобы, цитата, «от имени словаков поблагодарить за освобождение Словакии». Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Фицо приедет на парад ко Дню Победы в Москву в числе иностранных гостей. Один россиянин находится в составе экипажа нидерландского лайнера МВ «Хондиус», на котором зафиксирована вспышка хантавируса. Об этом в беседе с ТАСС заявила представитель, владеющий судном компании Ocean Wide Expeditions Кики Хиршфельд. Крупные российские туроператоры тем временем не продают круизы на этот лайнер, где был выявлен хантавирус, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Напомню, не менее 3 человек погибли в результате возможной вспышки хантавируса на борту этого судна. Увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой, поручил президент Владимир Путин. Он также призвал обеспечить поэтапное увеличение финансирования соответствующего нацпроекта. Помимо этого, президент поручил правительству предложить варианты обновления образовательных стандартов и программ с учетом внедрения искусственного интеллекта. Исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним нескольких брендов из недружественных стран не приведет к сокращению ассортимента в России, заявили в Минпромторге. Ведомство отметило, что аналогичные товары представлены в достаточном объеме и российскими производителями. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, а это будет развивать российское производство, уверены в Минпромторге. Последние 12 лет жизни человека, который не придерживался правил здорового образа жизни, будут для него тяжелыми из-за хронических болезней, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, ЗОЖ добавляет до 15% к времени, которое отведено человеку. Сохранить долголетие и качество жизни помогает медицина, подчеркнул министр. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, в Телеграм и Макс и на странице ВК. Кирилл Гришин, «Милицейская волна».
0: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это «Милицейская волна», это «Хороший вечер». В студии Кирилл Комарзин.
1: А также Аллочка Никитина.
0: Мы продолжаем сегодня с вами вспоминать детство, юность. Ну, в общем, у кого, когда там вот это случилось.
1: Да.
0: А случилось вот что. Интереснейший урок. Преподаватели, учителя наверняка как-то интересно делали. Разнообразие вносили в культурную программу, в учебный процесс. И, возможно, вы даже что-то запомнили. Пишет нам Лиана Глазкова.
1: Так.
0: Здравствуйте, «Милицейская волна». Я помню, что у нас в вечерней школе, в которой я заканчивала образование 10-11 классов, была преподавательница. И так как в этой школе мало было педагогов, она нам преподавала физику, историю, биологию и астрономию, которая мне больше всего нравилась. То есть, фактически, преподаватель все преподавал.
1: Ну, такой, да, был разноплановый.
0: Правда, много. И она действительно умела рассказывать все эти предметы нам с большим энтузиазмом, и что можно было слушать ее и слушать. Она так все интересно и понятно рассказывала. И на ее уроках мы слушали, общались, чем писали больше. Это действительно было увлекательно. И каждый раз, когда я видела в расписании, что следующий урок по счету будет у нее, я бежала туда с огромной охотой. Помню, помимо основной темы урока, она могла очень много чего рассказать. Может быть, и не соответствовала это теме предмета, но она рассказывала, это было действительно интересно и познавательно. Демонстрировала физические эксперименты, как работает ток, как проходит сила, все эти приборы, которые демонстрируют на уроках физики. Рассказывала о космосе, о миллионах галактик и с большой охотой всегда отвечала на вопросы. Также я помню, как мы смотрели документальный фильм о том, как меняется внутренний мир человека, его клетки, все его строение от рождения до самой смерти. Это были очень познавательные и интересные уроки. Спасибо ей за это огромное. Лиана, если вдруг вы вспомните, как звали эту чудесную барышню, напишите, мы обязательно ей передадим привет. Кто знает, вдруг она слушает «Милицейскую волну». Или кто-то, кто ее знает, да, слушает и передаст ей. Действительно будет очень приятно.
1: А вот нам пишет Оксана постоянно,
0: так,
1: наша слушательница. Дорогие мои друзья, я помню до сих пор уроки по геометрии с учительницей, которая стала учить нас именно с 8 класса. Она к каждой новой теме давала нам специальный конспект, который она сама писала нам на доске, а мы записывали его к себе в специальную тетрадь, которая была у нас на все годы учебы. И вот потом, на следующий урок, мы приходили все и должны были убрать с парт и уже на чистый лист написать этот конспект на память.
0: Ага,
1: понятное дело.
0: Да.
1: И мне это так нравилось, так как эти конспекты для меня были такие понятные, они мне так помогали всегда. Я обожала этот предмет, геометрию, и выбирала устно сдавать экзамены по этому предмету, и всегда на отлично. Хотя многим не очень нравилась эта наша учительница. Ее требования злили всех, они даже ее называли «волчица».
0: Ой.
1: А для меня она была самая лучшая и любимая учительница.
0: Я думаю, что некоторые даже за глаза называли «училка», скорее всего. Вообще, это интересно. Самых строгих педагогов всегда вот в процессе обучения не любят, а потом вспоминают с теплотой и с радостью. Я вот помню, у нас в 5 классе появилась учительница по физике Татьяна Юрьевна Морозова. Мечтаю, кстати, ее найти. Не знаю, где контакты, где ее искать. И мы, как самый настоящий класс лоботрясов,
1: так,
0: и оторв, ну, потому что только дураки делают домашнюю работу. Мы не будем ничего делать, мы выше этого, мы умнее, и вообще мы все лучше знаем. И она, потом мы ее, конечно, очень любили за вот эти все тоже опыты интересные, как она нас делила на группы, и мы там броуновское движение изображали, снося все на своем пути в классе. Но был такой случай, после которого один раз и навсегда наши отношения к предмету поменялось.
1: И что ж такое случилось?
0: Она задала очередное домашнее задание, потом все пришли на урок, она говорит, а есть ли вопросы по домашнему заданию? А все сидят и молчат, мол, нет никаких вопросов. Она говорит, ну, давайте я уточню, а вы все задачи решили? Все сидят с такими умными лицами.
1: Да,
0: только,
1: да.
0: Только дураки не решили задание, а мы-то, конечно, все решили. Надо сказать, что по-честному, это мы и половину, никто ничего не сделали, но домашку же не проверяют, что ее делать-то? Она говорит, я еще раз у вас спрошу, вам точно все было понятно, вы все решили? неделе у вас ответы сошлись с твоими ответами. Я не знаю, как сейчас. Раньше в задачниках в конце были ответы.
1: Да, можно было. Я помню, вот. Прекрасно.
0: И мы что, такие...
1: все кивнули, да?
0: Да, да, мы все кивнули. Она говорит, отлично, убираем все со стола, контрольная работа.
1: Достали двойные листочки.
0: Да, достаем листочки. И, конечно, она дала задания ровно те, которые были в домашке. На следующий урок... дружно огребли мы все. Именно не получили, а огребли по двойкам и по тройкам. Mm-hmm. Она сказала, я поняла, как вы делаете домашнее задание. Она говорит, есть два варианта. Либо, говорит, я сейчас все это ставлю в журнал, и мы как бы забываем об этом. Она говорит, либо вы перестаете мне врать, и мы начинаем с вами учиться. Естественно, кто выберет двойку в журнал? Мы выбрали честность.
1: Молодцы.
0: И с того момента, если что-то не получалось дома, и когда преподаватель спрашивал, все ли было понятно с домашним заданием, смелые, я в том числе, тянули руки, говорят, Татьяна Юрьевна, вот это не поняли. Она говорит, у кого-нибудь получилось? Ну, там, ни у кого. Никитина к доске. Давайте всем классом решать.
1: Разбирали.
0: Да, и мы все именно это разбирали. То есть это не было так, что ты получал двойку какую-то, да? Нет, именно разбирали, как решить эту задачу. В общем, спасибо, интересное было, уроки. Друзья, мы сегодня с вами вот в школьные годы вспоминаем открытые уроки. Уроки необычные. Как вот так вот интересно и необычно вам преподавали ваши учителя, что вы запомнили до сих пор? Рассказывайте.
1: Пишите нам.
2: Хороший вечер.
3: Что это за диджей? Стой!

0: и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Хороший вечер. Милицейская волна.
2: Реклама.
3: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
4: Задумались о собственном доме? И правильно! Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей с Кубхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
2: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Рассказывает Анечка Самарина. Из детства помни и математику, и русские чтения, и стихотворение Пушкина читала, и труд физкультуры тоже были, ведь я в интернате училась в школе. А вспомнила, что был у нас однажды праздник, и мы все выступали. И читала я сказку о царе Салтане, и плохо у меня получилось, потому что говорила я тихо. А надо было говорить громко. Ну, мы думаем, что, во-первых, у вас неплохо получилось, у вас получилось тихо, а то, что надо громко, ну, слушайте, ну вы же первый раз, наверное,
1: конечно,
0: делали.
1: Конечно, это вначале у всех тихо, все вначале стесняются.
0: Страшно.
1: А потом-то уже...
0: Поджилки трясутся, ух, а потом как разойдутся, ух.
2: О погоде.
3: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
4: Яндекс Погода сообщает, сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 20 градусов. Давление нормальное, ветер западный слабый. Завтра в городе солнечно, без осадков и плюс 25.
2: О погоде.

0: Продолжается хороший вечер на милицейской волне. Мы продолжаем с вами вспоминать о выдающихся ваших педагогах и о классных уроках, которые вам проводили. Здравствуйте, пишет Оксана. Оксана, из Тулы, опять к вам. С этими огородными делами, пишет Оксана, но совсем некогда вам написать, но сегодня услышала тему и не могу не рассказать. Моим классным руководителем была замечательная учительница Нина Михайловна Филиппова. Ее уроки действительно были удивительными. Она умела погрузить нас в мир литературы, рассказывала все настолько ярко, что как будто мы сами оказывались в «Отцах и детях», «Войне и мире» или «Среди серебряных веков». Ну, вот это когда про поэты серебряного века, да. Окончательная любовь к литературе у меня укрепилась после того, как я сыграла в школьном спектакле. И сейчас многие скажут, наверное, какую-нибудь там «Царевну Лебедь», да, из Пушкина или еще что-нибудь. Внимание, друзья. «Маргариту из Булгакова». Вот. Нормально, да? Нормально. Хорошо, что не Гелла, то бы пришлось роль, в определенном костюме играть. Итог был закономерен. Я уже 20 лет преподаю русский литературу. Спасибо замечательному педагогу. Уроки, которые сделали мою жизнь. Она, к сожалению, умерла, но я ее вспоминаю с большой теплотой. Вот, Оксана, живой пример того, что если вдохновить, так действительно можно всю жизнь этому посвятить. Оксана, спасибо вам большое, что написали.
1: И еще сообщение пришло к нам от Анастасии К.
0: Давай, видишь, давай.
1: Как, и вот мы с тобой как-то все говорили о школьных учителях, но тут еще нам пишут о преподавателях из училища. Вот что же пишет Анастасия. Работаю во вторую смену, значит, я с вами, мои пациенты тоже с вами. А куда им деваться-то?
0: Пациенту большой привет.
1: Да, и хочу пожелать всем хорошего вечера и легкой смены. И дальше Настя пишет. Самые лучшие уроки у нас были в медицинском училище. Предмет педиатрия. Чудесная преподавательница Тарасова Инна Викторовна. Она нас многому научила. Низкий поклон. В памяти, например, и дальше прямая речь. Задайте вопрос так, чтобы я могла ответить, да или нет.
0: Это, видимо, педагог задавал. Да, то есть, да, как бы обратно, да, надо учить было. Так.
1: Нужно было правильно задать вопрос.
0: Да, да, да.
1: Или еще чудесно. Если вы пришли с домашним заданием и говорите, что ничего не поняли, это 2 балла. Конечно, объясняла, почему и как надо. И она была на 1000% права. Не устану благодарить. И это самый любимый педагог на всю жизнь. Спасибо за тему.
0: Ты знаешь, как говорил наш преподаватель в университете, если вы написали шпаргалку, то, по сути, трое...

0: двойку вам можно уже смело ставить. Потому что пока вы ее писали, вы как минимум изучили вопрос и подумали, как бы это так структурировать и написать, чтобы потом самому вспомнить и разобраться. Да. Я, кстати, не понимаю, как вот сейчас бедолаги, ребята, без шпор справляются. Что тут рассказали, какая-то новость была недавно, что девчонку выгнали из класса, а у нее вот эта гармошка была шпор. Помнишь, как делали, там, чтобы в руке перелистывать? Ну, как без шпор?
1: Я делал прямо такие шпаргалки микроскопические. Их было у меня несколько.
0: А бомбы вы делали?
1: Вот не помню. Я не делал, но кто-то, может быть, делал.
0: Бомба – это когда ты пишешь как бы готовый вариант. Ну, то есть, например, там, билет номер 5. Ну, например. Да. И ты пишешь такой корявой рукой, такая нечетко, как будто ты отвечаешь. И им кладываешь там. Ну, девчонки под юбки обычно прятали. Прям специальный вот карман помню, да. Пришивали к юбке, чтобы было удобно посмотреть и так далее. И когда ты приходил на экзамены, там, достаешь, например, там, билет номер там, 22. И ты садишься и такой раз как бы нашел 22-й билет. И в тот момент, когда педагог отворачивается, ты меняешь тот листочек, который тебе дали, на бомбу Аллочка, готовую.
1: Смотри, поаккуратнее, тут рецепты тут рассказываешь.
0: Да ладно, сейчас...
1: Изготовление шпаргалок.
0: Это я могу.
2: Хороший город.
0: Друзья, немножко отвлечемся с вами от школьных уроков, попутешествуем, тем более, что мы с вами продолжаем гулять по городам Волги. Зубцов. В прошлый раз мы узнали, откуда такое необычное место, историю этого города. Ну и напомню, да, что в далеком прошлом на территории Зубцовского округа Тверской области находились сразу три города. Зубцов, Холм и Погорелое городище. Ну а на сегодня статус города носит только один. Современный Зубцов, ну, больше похож на несуетливый поселок. Однако... Об уездном прошлом напоминает, конечно, историческая застройка местных набережной. Наверное, самая главная и известная достопримечательность города Зубцов, связанная с историей, это мемориальный комплекс на Московской горе, располагающийся на самой высокой точке. От нее хорошо видно, ее видно из различных частей города. И она представляет из себя мемориальную стелу, огромное количество табличек с фамилиями погибших солдат вокруг Вечного огня. И также воинское кладбище. Практически на всех табличках указана дата смерти 42-й год. Это не случайно. Это год освобождения Зубцова от фашистов. Именно в этой операции погибло много ребят и захоронено в этой братской могиле. Так вот, с Московской горы открывается прекрасный вид на город, который располагается значительно ниже. И также открывается очень красивый вид на место впадения Вазузы в Волгу. Вазуза – это река такая, вы помните. На улице Октябрьская, около моста через реку Вазуз, располагается единственное полностью уцелевшее до наших дней купеческое здание города. Это усадьба купцов Крымовых, построенная в 1830-75 годах. Она включает бывший жилой дом, конюшню, каретник и ворота. По слухам, купец Крымов, напуганный революцией, бежал из Зубцова, имущество было конфисковано. В дом вселился в 18 году уездный исполком Совета рабочих, крестьянских словцов депутатов Зубцовского уезда, и здесь же состоялся первый съезд Советов, который объявил об установлении советской власти. После революции в доме была аптека, где работала семья фармацевтов. Ну, а в год Великой Отечественной войны, в 42-м году, в этом здании действовал штаб стрелковой дивизии. Здание, в котором располагается краеведческий музей, ныне объявлено памятником культурного наследия регионального значения. И, еще раз напомню, в 30-х годах было построено. Дальше нужно обязательно прогуляться по навесному пешеходному мосту через Волгу. Это навесной мост, построен был в 1978 году. До этого здесь функционировала паромная переправа. И тот, кто посмотрит на этот мост, скажет, да что же в нем обычного? Нет никакой ценности. И, возможно, эти люди были бы правы, но есть два но. Во-первых, мост располагается в очень красивом месте и соединяет два живописных берега Волги. С него открываются прекрасные панорамные виды на окрестность. А во-вторых, этот мост является одним, внимание, друзья, из 6 пешеходных мостов через Волгу. То есть представьте себе, какая Волга большая, и всего 6 пешеходных мостов. Если брать в расчет конкретно мосты, в России их всего два. Вот если прям пешеходные. Это Зубцов и Сележарова. Также рекомендовано к посещению вами церковь, собор Успения Богоматери. Храм, являющийся единственным действующим в Зубцове, построен в 1801 году на месте более древнего деревянного храма. Как и большинство остальных храмов страны, он был закрыт в 30-е годы, использовался как склад и тюрьма. Повторное открытие храма произошло в 44-м году, и в то время это был единственный храм не только в Зубцове, но и всей близлежащей территории. Верующие приходили даже из соседнего города Ржева. Ну а тем туристам, кто не боится плохих дорог, рекомендую обязательно отправляться в Зубцовское городище. Это остатки земляных валов, внутри которых, начиная с 30 века, находился Зубцовский Кремль. Сейчас, к сожалению, от Кремля ничего, кроме валов, не осталось. Более того, к городищу нет никакой более-менее благоустроенной дороги. Хотя потенциально это могло быть одно из ключевых туристических мест, благодаря расположению на стрелке в месте впадения Вазузы в Волгу. Но на валах стоит памятник пограничникам и памятный столб с датой основания города. Ну, а еще можно, конечно, просто приехать и насладиться красотой этого не очень большого города на слиянии великой реки Волги и прекрасной Вазузы. Друзья, путешествуйте правильно вместе с Аллой Никитиной и Милицейской волной. В следующий понедельник мы вновь с вами куда-нибудь отправимся.
2: Хороший

0: Хороший вечер. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: Кадастровый инженер.
3: Да!
2: Проектировщик.
3: Да!
2: Геодезист.
3: Да!
2: Тулземпроект.
3: Да!
4: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
5: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: из Москвы.
1: Хорошие приветы.
2: Есть такая традиция в завершении часа, друзья, передавать приветы и одну музыкальную заявку выполнять. Друзья, это очень важно, потому что многие пишут, там, поставьте в начале часа, поставьте в 30 минут и так далее. Нет, строго в конце часа. Есть еще большая приемная, вечерняя, с 20 до 21. Вот там, конечно, можно уже
3: разгуляться,
2: по времени разгуляться. Да. Ну, а пока Валентина передает большой привет Ключникову Володе. Говорит, поставьте для него хорошую песню. Он сейчас чернозем на огороде разбрасывает. Сезон открыт. Конечно же, Володенька, вам большущий привет.
3: А у нас есть поздравление. Здравствуйте, милицейская волна. Бригада швей фабрики «Старт» хочет поздравить с днем рождения свою начальницу по производству Ларису Олеговну.
2: Ура!
3: И очень просит поставить песню в исполнении Ирины Аллегровой про день рождения. С удовольствием выполним эту музыкальную просьбу буквально через 15 секунд.
2: Ну и, друзья, вы тут прислали огромное стихотворение. Этого, конечно, невозможно озвучить в эфире. Оно гигантское. Поэтому соберитесь, бегом к руководителю и лично стихотворение озвучивайте.
3: Да, это правильно. Друзья, пишите, пожалуйста, еще. И всем напоминаем о том, что примерно через час у нас состоится большая программа по заявкам, о которой мы уже успели сказать.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 19 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Людмила Зеленкова. Здравствуйте. Студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на материальную помощь от вуза. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, поддержка положена учащимся очной формы. Чаще всего речь идет о сиротах, студентах с инвалидностью, ветеранах боевых действий, участниках специальной военной операции и членах их семей. Помощь также могут получить студенты из многодетных или неполных семей, если доход на человека ниже прожиточного минимума. Кроме того, обратиться можно после пожара, кражи, несчастного случая и смерти близкого родственника или при необходимости дорогостоящего лечения. Размер и формат выплаты зависит от конкретного вуза. Заявления и документы обычно подают в деканат, правком или социальный отдел. Рекордный объем работ по ремонту дорог запланирован в Тульской области в этом году. Более 700 километров. Сейчас работы ведутся в 11 районах на 19 объектах. Отстающих от графика нет. Жители каждого муниципалитета могут посмотреть планы ремонта местных автодорог на официальном сайте своей администрации в разделе «Для жителей». Все дорожные работы на федеральных, региональных и местных дорогах планируется завершить до 15 ноября. Почти 200 миллионов рублей потратят на обновление системы водоснабжения в Киреевском районе Тульской области. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона. Уточняется, что в поселке Шварцевский появится новая муниципальная система водоснабжения. Сейчас идут конкурсные процедуры на разработку проекта и выполнение работ. В планах прокладка 3 километра магистрального водовода, перебуривание 2 артезианских скважин, монтаж насосной станции и резервуаров чистой воды. В следующем году в Тульской области появится 2 новых пляжа. Об этом сообщил министр жилищного хозяйства и благоустройства региона Олег Дючков. Жители смогут купаться на пруду «Песчаник» в Веневском районе и в городском пруду в Богородицке. На данный момент на обустройство новых пляжей выделено 12 миллионов рублей. В эту сумму заложено обустройство пляжной зоны в Центральном парке Тулы, который откроется уже в этом сезоне. Ранее сообщалось, что в этом году тулюкам организуют 70 пляжей. Россиян в следующем году ожидает 118 выходных дней. Это следует из производственного календаря, который составили в Минтруда. Такое будущие новогодние праздники продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря и закончатся 10 января. И о погоде. По данным портала Яндекс.Погода, в Туле все так же ясно. Утром во вторник ожидается ясное небо и до плюс 17. На данный момент в городе 20 градусов выше 0. У меня на этом все. Хорошего вечера. Людмила Зеленкова, «Милицейская волна».
1: Новости. «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет.
0: 16+. Хороший вечер. На «Милицейской волне».

0: и господа, это милицейская волна, это хороший вечер. Mm-hmm. В студии по-прежнему Кирилл Комарзин.
1: А также Аллочка Никитина.
0: Ну, а еще по традиции в это время музыкально мы обозначаем какое-то важное событие для нашей большой
1: Верно.
0: Страны. Так вот, 4 мая 1914 года появился на свет мальчик. Его назвали Марком. И весь мир наш, музыкальный, и не только российский, впоследствии узнал выдающегося человека. Это композитор, народный артист СССР Марк Григорьевич Фраткин. Друзья, из-под его пера случайный вальс, течет Волга, там за облаками. И так далее, и так далее. В том числе и «Увезу тебя я в тундру». Только что мы послушали эту песню. Если в ваших семьях тоже есть сегодня повод для радости, или, может быть, мы пропустили выходные, и потому что хороший вечер не выходил, мы не поздравили вас, конечно же, поздравляем, счастья, радости желаем и всего самого наилучшего.
2: Хорошая примета.
0: Хорошая примета, если наступило лето, работать не хочется еще больше.
1: Лето еще не наступило,
0: поэтому работаем.
1: Майские выходные будут продолжаться.
0: Да, да, еще немножко мы гульнем на следующей неделе.
1: Ну, а мы поговорим про завтрашние приметы.
0: Давай.
1: По нашему такому народному календарю называется завтрашний день «День Луки».
0: О как! И что же важного в этот день?
1: Ты правильно догадалась, Аллочка. Нужно есть лук.
0: Да.
1: Представляешь? Да,
0: репчатый или зеленый?
1: А я думаю, что можно есть и тот,
0: любой,
1: и тот. Потому что вот читаю, как написано. В этот день обязательно нужно поесть лук, чтобы быть здоровым. И чтобы защитить свою семью от несчастья, так, нужно развесить по дому лук. Представляешь?
0: И желательно чеснок и пойти тоже потом на работу, на важные переговоры. Я
1: абсолютно
0: думаю, что это будет
1: верно.
0: Очень правильное решение.
1: Еще есть такая примета.
0: Какая же?
1: На удачу. Тот, кто найдет в этот день на дороге железные деньги,
0: ну-ка,
1: будет обеспечен удачей на весь год.
0: Неважно, какой номинал.
1: Неважно. Ну, у нас самый большой, по-моему, 10 рублей пока что.
0: Да, пока 10 рублей. 25 были праздничные монеты, выпускались ограниченным тиражом, но в ходу 10. Слушай, а можно самому себе подкинуть, интересно? Или там...
1: Чтобы так
0: мужу,
1: на удачу, да?
0: Да, да, да, да.
1: Да, да, я думаю,
0: ты
1: можно.
0: Ты иди...
1: Лишним
0: и, иди позади за мной, ага, я как будто случайно оброню.
1: Да.
0: Мне кажется, интересный был бы вариант.
1: По поводу того, что нельзя делать завтра.
0: Что же?
1: 5 мая, во-первых, нельзя гулять по улице в одиночестве.
0: Весь день или только по вечерам?
1: Я думаю, вот по вечерам все-таки.
0: По вечерам, да? Хорошо, завтра.
1: Еще лучше не раскидывать в этот день вещи, потому что можно их никогда не найти.
0: Это точно. А еще лучше убирать их сразу на место, потому что иначе потом придет мама или жена и уберет тоже на место. Только место вы это знать не будете.
1: И можете не найти.
0: Да, да, да.
1: Еще ссориться в этот день нежелательно. Потому что выйти из конфликта получится не скоро. Вот с кем не указано.
0: Ну, может быть, ни с кем тогда нельзя. Надо уточнить будет. Так.
1: Ну, а что касается снов, вот сны в ночь на завтра.
0: На завтра.
1: Они будут вещами.
0: Так.
1: Сон может сбыться.
0: В руку.
1: Да.
0: Фактически.
1: Можно и так сказать.
0: Ой-ой.
1: А если вы увидите во сне добродушное животное, то так, это к успешному началу какого-то предприятия.
0: Неважно, да, какое, опять
1: Неважно.
0: Же, животное.
1: Да.
0: Ну, слушайте, надо как-то подумать о чем-то приятном. О хомячках, там, о кошечках.
1: Да.
0: О собачках. Ну, кто что любит, вот подумайте
1: кому
0: перед
1: что,
0: сном.
1: Кому кто нравится.
0: Да.
1: Ну, а что касается именин завтра.
0: Угу.
1: Именины у Федора, Виталия, так, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Евстафия и, конечно же, Луки.
0: Батюшки, какой богатый день на события. Друзья, помните, что любой день будет хорош, если вы будете в хорошем настроении.
2: Хороший вечер.

0: Категория 16+. Встречайте на милицейской волне программу «Вам слово» с Ириной Волк.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Ирина Волк.
0: Именитые гости, актуальные вопросы и откровенные ответы.
2: Когда я думал, что стану телевизионным ведущим, я буду вести программу «Время», что меня будут показывать в 9 часов вечера в главной программе страны.
3: То есть меня спросить, какая у меня есть суперсила? Моя суперсила — я очень быстро читаю.
4: Есть такой жанр на Руси — это автор-исполнитель. Мы за словом в карман не лезем, и все песни автор-исполнитель берет из своей жизни.
5: Вся страна знает, что я слушаю шамана. На самом деле, разную музыку слышу, и очень хочется, чтобы больше было интересных патриотических песен.
6: Я хотел быть как Георгий Жонов в фильме «Экипаж». Тамара, принеси кофейку, все красиво.
1: А я хочу за вас заступиться. Вы в своей профессии, на мой взгляд, прошли путь от рядового до генерала.
0: Программа «Вам слово» с Ириной Волк.
4: И как говорил один мой очень хороший знакомый, пусть все у вас будет картина маслом.
7: Хороший вечер. Милицейская волна.
8: Реклама.
9: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
10: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
11: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Продолжается хороший вечер на милицейской волне. Мы продолжаем с вами обсуждать ваши уроки интересные. Пишет нам Лариса, говорит, в Бийском музыкальном училище была уникальная преподаватель Галина Николаевна Суртаева. А меня она называла Ларочкой. Я была очень зажата в эмоциях, а она пела мне, а потом просила меня ей спеть и показать внутреннее состояние. И за жизнь успевали поговорить, строгая, но такая душевная и статная. Дельные советы получала от нее. Она научила меня петь душой и сердцем, и этому я учу своих детей на хоре. Это написала нам Лариса Булыгина из Залесова Алтайского края и прислала чудесную фотографию березовой рощи. Спасибо вам огромное. Как будто бы сами там только что прогулялись.
1: Да, вот такое ощущение, такая хорошая картинка. Друзья, пишите, пожалуйста, еще по теме. Очень интересно.
2: О погоде.
3: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
4: Яндекс.Погода сообщает, сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 20 градусов. Давление нормальное, ветер западный слабый. Завтра в городе солнечно, без осадков и плюс 25.
2: О погоде.

0: Продолжается хороший вечер на милицейской волне, а мы продолжаем узнавать, как же у вас было здорово и интересно во время обучения. Рассказывает нам Ленточка. Добрый вечер. Уроков такого плана... Давайте так, у нас сегодня тема «Интересные уроки». Вот какие уроки проводили у вас интересные педагоги, что вы запомнили их на всю жизнь. Итак, уроков такого плана, пишет Леночка, не было. Но зато в 11 классе были у нас съемки. В один из школьных дней в нашем классе, который принимали участие мы и все наши учителя, приехала съемочная группа. Так. Был сценарий, проигрывали сценки словами «Не описать, это память на всю жизнь». Вот до сих пор пересматриваю с теплотой. А вот у моей дочери было весело. Я вам как-то писала, что она учится на графического дизайнера. Так вот, у нее был предмет самопрезентация. И вел ее актер театра и кино Николай Перминов. Интересно вел, приближенно к актерскому мастерству. И в «Крокодил» они играли. И обыгрывали разные сценки. Все в этом духе. Так что дочь приходила домой и рассказывала в красках и эмоциях, как провели очередную пару. Жалко, что он уволился. Огромный ему привет от группы ГДКСИ. И спасибо ему за навыки. Мне бы так научиться. Такой предмет с таким педагогом. Я почему то сразу, знаешь, что вспоминаю?
1: Так, что же?
0: Да мы в школе, когда учились, у нас было прекрасное место обучения, называлось «Двор». Там и «Чай-чай, выручай», и прочие, и «Казаки-разбойники», и так далее.
1: Чего там только
0: и концерты давали. Какая там пара самопрезентаций. Мы любого артиста, любой величины за пояс бы заткнули. Надо же как-то было с друг другом играть-то.
2: Хорошая песня.
0: Хорошая песня на милицейской волне. И мы прямо сейчас, друзья, с вами сыграем. Будем играть быстро, уверенно. Что будем делать? Будем отгадывать, какие слова скрыли наши помощники.
1: Абсолютно верно.
0: Скрыли наши помощники.
1: И давай напомним сразу, что играем мы с нашими радиослушателями категорически в группе ВКонтакте.
0: Он ли там?
1: Да, да, да. Если еще наши слушатели не там, то срочно находите нашу группу «Милицейской волны» официальную и туда заходите. Там уже появилась публикация, на которой так и написано «Хорошая песня». Вот под ней и нужно будет оставлять свои правильные ответы. Ну и как Алла уже успела сказать, мы включим отрезок какой-то песни, которая периодически встречается в нашем эфире, и вот какое-то слово, а может два, может и три, не
0: прозвучат. Больше пока не было, да.
1: Ну,
0: два-три обычно. Или одно.
1: Да.
0: Или одно.
1: Да, и, в общем-то, нужно написать не больше, не меньше.
0: Только то, что пропущено, друзья, это важно. Напишите больше, это не будет считаться правильным ответом.
1: Переход хода.
0: Переход хода будет в том случае, если те уважаемые радиослушатели, которые на той неделе, вот в порядке, так сказать, отдаления прозвучав, ну, проигравшие и выигравшие, вот если они сейчас будут выигрывать, тогда будет переход хода, друзья. Это специально наши помощники придумали, чтобы каждый мог выиграть. Ну, давай слушать
1: вроде
0: вопрос.
1: Все объяснили.
0: Да, потому что мы же потом идем на музыкальную паузу,
1: конечно.
0: А нашим уважаемым слушателям отвечать.
1: Итак, слушаем условия.

0: Вот так.
1: Друзья, мы желаем вам удачи. Пусть победит тот, кто знает, тот, кто уверен, но и тот, кому сопутствует удача.
2: Хороший вечер.

0: Хорошая песня.
1: Продолжается хороший вечер, и самое время подвести итоги хорошей песни. Друзья, у нас для вас сюрприз. Но прежде давайте послушаем правильный ответ.

0: ключевые
1: слова. С надеждой,
0: да.
1: И надо сказать, что наши уважаемые радиослушатели молодцы все. Но сегодня жара настолько сильно ударила в голову радиоведущим, что радиоведущие перед тем, как начать конкурс, ну что, ну надо быть честными же с нашими радиослушателями.
0: Конечно.
1: Мы так волновались, что не сказали вам, какой порядковый номер победителя станет призовым сегодня. Поэтому пришел один из наших помощников только что и сказал: «Раз вы такие...» Вот олухи нельзя говорить в эфире, правильно? Ну вот он бы что-то такое более эфирное сказал. Вот поэтому дайте тому, кто первым угадает. Ну, по крайней мере, это будет честно.
0: И первый-то ведь всегда есть.
1: Потому что первый всегда есть, да. Поэтому, друзья, сегодня вот хотите, верьте, хотите, нет. Для кого-то счастье, для кого-то, может быть, не очень. Но первый тот, кто дал правильный ответ, становится победителем. И так как в этом конкурсе мы не придираемся к орфографии, мы понимаем, что вы волнуетесь. Mm-hmm. Первым номером было сообщение следующее: с надеждой. Не с надеждой, а с одеждой. Да, да, да. Но мы-то поняли, что Кутуков Анатолий, бывший Валерий Петрухин, угадал все правильно. Анатолий, вы не выигрывали уже очень давно, это раз. Вы выиграли сегодня, это два. Мы вас поздравляем. От вас теперь зависит, какая песня откроет программу по заявкам. Вы пишите, желательно несколько вариантов, желательно
0: конечно,
1: не два.
0: Конечно, мы что-то выберем.
1: Обязательно, да. Потому что вы же не знаете, как у нас обновляется база, и мы знаем каждый день, как она по-новой обновляется. То есть мы не можем заранее как-то говорить, уж каждый день все меняется. Вы пишите все, что есть в нашем эфире, мы что-то выберем, и обязательно именно вашей песни откроем программу по заявкам. Всем остальным мы говорим, завтра еще сыграем.
2: Хороший вечер.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.

0: Категория 16+. По России с милицейской волной. Воткинск, Удмуртия. Там родился Петр Ильич Чайковский. Говорят, что огромный Воткинский пруд, на берегу которого стоит дом-музей композитора, стал прообразом волшебного лебединого озера. Сегодня Воткинск – это город трудовой доблести, а также современный промышленный центр. Там царит атмосфера гостеприимства и звучит радиостанция «Милицейская волна» на частоте 105.1 FM. По России с «Милицейской волной». Полицейская волна.
1: Реклама. Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kuphaus.rf.
2: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: Хорошие приветы.
1: Продолжается хороший вечер, и, друзья, самое время для ваших приветов и поздравлений. Плюс 7-9-7-7-278-107-8. Это номер для сообщений в МАКС приоритетно, ну и, конечно же, в Телеграм. И группа ВКонтакте у нас официально открыта и работает.
2: И у нас есть поздравления на этот час. Здравствуйте, милицейская волна. Можно ли поздравить мою любимую бабушку Люду с днем рождения?
1: Можно.
2: Хочу сказать, что она самая лучшая бабушка на свете. Сообщение пришло от ее внучки Миланы, и договорились, что поставим песню «Поздравляю» в исполнении Игоря Николаева.
1: С удовольствием выполним эту музыкальную заявку, друзья, и напоминаем, что в следующем часе больше приветов, больше поздравлений, больше музыкальных заявок, потому что большая программа вашим музыкальным заявкам. Друзья, пишите, что и для кого должно прозвучать в эфире «Милицейской волны». Ну, а мы постараемся по мере возможности это, конечно же, выполнять.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 20 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Кабмину до 1 июля создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины. В этом же документе Путин поручил до 1 июня утвердить стратегию по биоэкономике на период до 2036 года и поддержать биотехнологическое приборостроение. Один россиянин находится в составе экипажа нидерландского лайнера МВ «Хондиус», на котором зафиксирована вспышка хантавируса. Об этом в беседе с ТАСС заявила представитель владеющей судном компании Кики Хершфельд. Крупный российский туроператор не продает круизов на этот лайнер, где был выявлен хантавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России. Напомню, по меньшей мере 3 человека скончались в результате вспышки хантавируса на борту этого судна. Исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним нескольких брендов из недружественных стран не спровоцирует сокращение ассортимента в России, заявили в Минпромторге. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Ведомство отметило, что аналогичные товары представлены в достаточном объеме российскими производителями. Российским регионам следует активнее подключаться к эксперименту с передвижными аптеками. Пока присоединились 11 субъектов, говорится в сообщении фракции «Единой России». Закон предусматривает, что передвижные аптеки будут работать в тестовом режиме с 1 сентября по 1 сентября 2029 года. Причем только в тех населенных пунктах, где нет обычных стационарных аптек. Отпускные россиянам должны выплачиваться минимум за 3 дня до начала отдыха. В этот срок не включается день выплаты, сообщил Минтруд в мессенджере «Макс». В ведомстве напомнили, что если день выплаты выпадает на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги заранее, в последний рабочий день перед ними. Кроме того, отпускные могут перевести и раньше, или вместе с зарплатой. Главное, не позднее, чем за 3 дня, подчеркивается в сообщении. Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин не вошел в число финалистов премии Билл Мастертон Трофи, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги. 40-летний Овечкин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. На его счету 929 заброшенных шайб. Добавлю, этот приз ежегодно вручается по итогам сезона НХЛ тому игроку, который проявил высокое спортивное мастерство и верность хоккею. И о погоде в столице ясно, 23 градуса тепла, сегодня осадков не ожидается. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, в Телеграм и Макс и на странице ВК. Кирилл Гришин, «Милицейская волна».
0: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

шумят. Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят?

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: Здравствуйте, дамы и господа. Это «Милицейская волна», это «Хороший вечер». В студии Кирилл Комарзин.
1: А также Аллочка Никитина.
0: Первая песня в часе прозвучала по просьбе победителя предыдущих 60 минут. Конечно же, Анатолия Кутукова поздравляем. Друзья, завтра будут еще игры. И так до конца недели. Ну, а прямо сейчас, до окончания этого часа, начинается программа по вашим музыкальным заявкам.
1: И с удовольствием мы напомним наши координаты. Единый номер для Telegram и Max плюс 7-977-278-107.8 и группа ВКонтакте открыта и работает.
0: Ну тут Лиана Глазкова вспоминает, что после вот этой темы, которую мы сегодня поднимали про школу, про необычные уроки, говорит, самые страшные в школьные времена это фраза «достаем двойные листочки». Да-да, самостоятельная работа, да, помним такое.
1: От этих слов сразу портилось настроение.
0: Холодок по спине такой пробегал. Пишет нам Евгения, отвечая на вопрос необычные уроки, которые вам запомнились. С теплой погодой вас и с майскими праздниками. Что касается темы, наверное, больше всего мне запомнились уроки труда, особенно готовка. Мы ведь учились делать салаты, варить картошку, печенье пекли. А еще надо было красиво стол сервировать. Но помимо приготовленного, мы из дома всегда приносили еще что-то для сервировки стола. У нас были сдвоенные уроки, поэтому на первом уроке мы все готовили, на втором сервировали, приходили наши мальчики, мы сдвигали парты, и получался один большой стол. Накрывали, а потом все вместе ели и пили чай. Мальчики всегда очень ждали этого момента, как мы их пригласим к столу.
1: Это
0: учительница, еще бы. Учительница тоже вместе с нами садилась за стол, а потом некоторые свободные учителя тоже заглядывали. Особенно был аромат на всю школу, когда мы пекли печенье и шарлотку. В конце второго урока мы наводили порядок, мальчики расставляли парты обратно, все очень любили уроки труда, и девочки, и мальчики особенно чаепитие. Всем желаю хорошего вечера и легкой новой недели. Жень, спасибо, что так подробно все это написали. Действительно, было здорово. Я не знаю, есть ли сейчас в школах такие предметы, но то, что вот было у нас, я тоже застала еще на вот эти вот готовки. Правда, мы не жарили, у нас уже не было никаких
1: Девочки жарили,
0: ничего.
1: Тоже угощали.
0: То есть у вас прям были плиты?
1: Да, и соседние два цеха были для парней. Это деревообработка и металлообработка.
0: Мне кажется, сейчас вот этим вот ребяткам, которые бабл-ти себе заказывают и...
1: Этот лавандовый раф, ты хотела сказать, на банановом молоке.
0: На банановом молоке, да, и переживают, что у них эмоциональное выгорание.
1: Магний не помогает.
0: Магний, а ем ложками, не помогает. В общем, как хорошо, что есть вы, настоящие мальчики.
1: А вот сообщение пришло от Марины Чеховой. Вот такое простое, настоящее. Всем приветик от меня. А можно ли песню про дальнобойщика? Вот Таня Овсиенко. Так хочется вспомнить молодость.
0: Сейчас вас вернем в молодость, а потом смотрите, куда вас забросим. Добрый вечер, радиослушатели, радиоведущие. Хотелось бы передать привет коллегам из Агросоюз. Село Тюменцево, пишет Александр. Всем, кто трудится в ночную смену, хотелось бы, видимо, всего хорошего пожелать. А песню «Ковер-вертолет» заказали. Ну, отправимся потом?
1: Конечно.
0: Друзья, пишите, что и для кого прозвучит на «Милицейской волне».

0: начинается хороший вечер на милицейской волне. Друзья, мы продолжаем выполнять ваши музыкальные пожелания. Плюс 7 977 278 107 8. Это номер для сообщений в Макс и Телеграм. И, конечно же, в нашей официальной группе ВКонтакте открыто принятие ваших смс-ок. Даниил Полисовских передает большой привет в Тобольск. Даниил, передали. А вот Иван рассказывает по теме. В нашей начальной школе наша учительница проводила такие необычные уроки, что до сих пор вспоминаю их с теплотой. Уроки-сюрпризы, уроки-путешествия, уроки-сказки. Все они были направлены на то, чтобы мы учились помогать друг другу и ценить дружбу. Но, пожалуй, самые яркие воспоминания связаны с уроком геометрии в 7 классе. Так. Елена Владимировна предложила нам интересное задание — подготовить небольшие выступления на тему, раскрывающие роль геометрии в разных сферах. Мы исследовали геометрию в архитектуре, геометрия, которая помогает дизайнерам, геометрия и мода, геометрия в кулинарии, помощь геометрии в путешествиях. Я тогда выбрал геометрию в архитектуре. После того, как мы поделились своими находками, нас ждали практические задания по геометрии, 6 вариантов. А проверка была настоящим сюрпризом. Компьютер подсказывал результат. Если ответ был верным, появлялся веселый человек на пьедестале и звучал гимн. А если мы ошибались, то на экране появлялся грустный персонаж под соответствующую мелодию. Я могу ошибаться, интересно. Но мне кажется, что-то подобное у нас тоже как-то разочек
1: что-то
0: было.
1: Что-то с компьютером связано было. Да,
0: я помню этот перспективный язык, который мы изучали. Назывался он Basic.
1: Я тоже помню.
0: Да? А ты хоть что-нибудь сейчас он
1: нет,
0: нужен?
1: Нет, я только название помню.
0: Ну, хорошо, что хотя бы эту информацию мы с тобой вынесли из школьной программы.
1: А вот пишет нам Тамара: приветствую, милицейская волна, любимая. Мы на даче. Взяли небольшой отпуск, к нам приехали наши друзья Анна, Роман, Карандашовые. Всем классного настроения и хорошего вечера. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь из 90-х, например, Аллегрову.
0: Судя по всему, шашлыки продвигаются хорошо. Хорошо.
1: Да, да, да.
0: И под ваши, так сказать, десертные шашлыки через 3 минутки песня прозвучит для самых энергичных.
2: Милицейская волна.
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: У меня вообще...

0: Катайтесь в автокласс.
1: Оборонная 116. Новые автомобили покупают в автокласс.
2: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: уже, да?
1: Да, Аллочка, как же ты пела.
0: Эх, как пели, как плясали, друзья. Надеемся, что вы делали это вместе с нами. Продолжается программа по вашим музыкальным заявкам. На связи Санкт-Петербург.
1: Так.
0: Привет, любимое радио и ведущие. Хотелось бы кому? Владимиру, нашему любимому летчику, передать огромный привет и большое спасибо. А, это нам передали привет.
1: Спасибо.
0: Слушай. Так, еще Владимир передает большой привет коллегам из отряда А-320 нашего национального перевозчика. Если можно, поставьте для нас «Мир зеленого цвета», присылает фотографию хмурого Питера и говорит, что если бы не любимая работа, не увидели бы никогда таких красот.
1: Ну, вот
0: счастливы. Владимир, мы надеемся, что вы получите неизгладимое удовольствие от всего происходящего.
1: Великолепно. У нас есть поздравление от Анны. Она оставила нам его в официальной группе ВКонтакте. Вот что пишет Аня. Здравствуйте, милицейская волна, Аллочка и Кирилл. Семья из Москвы в составе Татьяны, Анны, Александра поздравляет сестру Кристиночку из Севастополя. С днем рождения!
0: Ура!
1: С 38-летием!
0: Юная совсем!
1: Да,
0: юная.
1: Юная! И хотят пожелать самого крепкого здоровья, женского, большого счастья, исполнения всех желаний, заветных мечтаний, большого денежного кошелька и всего самого светлого, дорогого. Мы тебя очень любим и просим поставить песню в исполнении Николая Баскова про день рождения.
0: Тут хочется добавить, что, может быть, не обязательно у нашей любимой именинницы будет большой денежный кошелек, но пусть рядом будет человек, у которого этот самый большой денежный кошелек для нее всегда будет открыт и наполнен.
1: И наполнен, да, и пусть не заканчивается там
0: купюры. Да, так, тумбочка такая будет волшебная. Я говорю, ты откуда берешь зарплату? Я говорю, тумбочку открываю, там деньги есть. Друзья, что еще прозвучает, успеет до конца часа, срочно пишите.

0: цвета.
1: Продолжается хороший вечер на милицейской волне. Надо сказать, что с приходом тепла мир становится не только зеленого цвета, но он вообще как-то краски вообще появляется. Да, потому что зимой-то все оно такое серое, зеленое, черное, какое-то все грязное и так далее. А сейчас много красивых, интересных оттенков жизни появляется. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте, пожалуйста, большой привет Людочке. Мы со следующих выходных уходим с ней в отпуск.
2: О,
1: и уезжаем на Волгу ловить рыбу. Передайте, пожалуйста, ей, что она самая лучшая в мире. Это написал Федор в студии «Милицейской волны». Песню попросил просто веселую какую-то поставить. Попытался Федор уточнить хотя бы артистов.
2: Не написал.
1: Говорит, у вас такие хорошие песни, что мы будем рады любой композиции.
2: Все нравится.
1: Сделаем, сделаем.
2: И есть у нас еще привет, пишет нам Юлечка. Привет, «Милицейская волна». Передайте, пожалуйста, привет Андрею. Передайте ему, что я его жду дома с горячим ужином. Поставьте песню про белые розы в исполнении Димы Билана.
1: О, какая хорошая песня. Ну и еще есть весточка от Семена. Здравствуйте, «Милицейская волна». Передайте, пожалуйста, мне привет. Я в рейс, я в дорогу. Если можно, поставьте, пожалуйста, для меня что-нибудь веселенькое из рока.
2: Что-нибудь подберем, конечно.
1: Может, каких-нибудь чифов подберем или еще что-нибудь обязательно вам сделаем. Друзья, что еще успеем послушать до конца часа, вы пишите. Времени остается не так много.

Вот такие веселые песни у нас звучат и, к сожалению, подходят к своему завершению программа по вашим заявкам. Но, тем не менее, есть еще сообщения от вас, которые мы с удовольствием читаем. Вот такое сообщение пришло к нам совсем недавно от Юлии. Привет, милицейская волна. Передайте, пожалуйста, большущий привет моей подруге Олечке, которая является вашей постоянной радиослушательницей. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Летом и зимой» в исполнении Славы. Хорошо, мы выполним вашу просьбу. Еще одна смс-ка прилетела к нам от Олега. Привет, любимое радио. Хотим поздравить нашего брата, сына, а также просто хорошего человека, мужчину Олега с 30-летием. Пусть в жизни будут только удача, мир, радость. Пусть каждый новый день будет для тебя праздником. И пусть все мечты обязательно станут реальностью. Здоровья, успеха, любви и всего самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, песню «Хали-гали». Паратрупер. Хорошо, эта песня будет завершать этот музыкальный час на милицейской волне. Еще одно сообщение пришло к нам от Кристины. Она пишет: «Милицейская волна, если можно, поставить, пожалуйста, мою дорогую подругу, мою девочку Олечку с днем рождения. Поставьте специально для нее песню «Желаю» в исполнении Елены Ваенги. Хочу, чтобы все ее желания выполнялись». Мы тоже выполняем вашу музыкальную просьбу и всем радиослушателям желаем удачи и всего самого наилучшего.

0: Хороший вечер. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. ООО «Европейский квартал».
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

придется. Плечо к плечу мы станем. Земля услышит.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: Кадастровый инженер.
3: Да!
2: Проектировщик.
3: Да!
2: Геодезист.
3: Да!
2: Тулземпроект.
3: Да!
4: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: Полицейская волна.
1: Реклама.
2: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 22 часа.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Категория 16+. Горячее сердце.
1: В студии Оксана Кель. Здравствуйте. Этот случай произошел в октябре 2023 года в поселке Крупской, Новосибирской области. 8-летний Дима Васильев со своей одноклассницей Ариной возвращались из школы домой. Ребята шли обычной дорогой, как вдруг девочка подскользнулась и провалилась в ловушку. В кустах рядом с местным магазином оказалась глубокая и ничем не огороженная яма. Арина начала тонуть, а Дима сначала стал громко кричать в надежде, что кто-нибудь из местных жителей услышит. В тот момент рядом никого не оказалось. Тогда смелый мальчик понял, что нужно действовать самостоятельно. Он лег на край ямы и протянул Арине руки. К счастью, она нащупала на дне ямы обломок доски. Одна нога девочки завязла, а вторую она все-таки встала на деревяшку. В этот момент отважный паренек изо всех сил ухватил пострадавшую и осторожно вытащил бедняжку из глубокой траншеи. Так Дмитрий Васильев смог спасти жизнь человека. На сегодня это все. С вами была Оксана Кель. До встречи.
0: Горячее сердце. Программа создана при поддержке Фонда социально-культурных инициатив.
2: Весна на милицейской волне. Весна.

столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба и звездам не видать с вершин.

время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою телефонную книжку, кого-то уже сто лет не слышно здесь. Ставим крест, он уже никогда не придет. Время не ждет,

мелькает, и снова зеркало врет, по утрам уверяя, ты просто сегодня немного не в форме, но...

0: «Полицейская волна».
1: Радиоканал «Визави». Зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер 271-00-462. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 2 часа.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: «Полицейская волна».
1: Радиоканал «Визави». Зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер 271-00-462. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Милицейская волна.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: «Полицейская волна».
1: Россия, на свою дорогу.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 3 часа.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.